0: Здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз.
1: Онлайн-отбор уже начался.
0: Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Вчера еще только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

скачай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12+.

6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Новое радио.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом. Ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку. По новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Лилипутов и Кэрос на новом радио. Это «Звонки».
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новые.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы «Пицца». Слушай.
9: Новое радио. Присоединяйся погромче.
10: Newradio.ru.
9: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: радио.
1: Два нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Выходное. Обожаю все выходное.
2: Реклама. Когда говорят «Муренкина», каждый представляет свое.
3: Изысканное мороженое «Вишня-черешня» с кусочками ягод и шоколадным топпингом.
4: Очень вкусный рожок с рисовыми шариками внутри.
2: У каждого свой любимый вкус, и это прекрасно. Мороженое «Муренкина». Найди свое.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБ ВТВ ФМП 434-569-339-359.
6: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат». Более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. Элитек, Макита, Део, Гринборкс, Винартек, Геос и Чемпион. Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чевецке на Мира 57. «Стройбат».
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
1: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
2: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: И лайт эфир, как обычно. Какие-то песни, какие-то что-то еще. Там второй мужчина тоже подскочит. Все, как вы любите. В общем, стандартная схема, к которой мы привыкли. И хорошо, хоть здесь стабильность. Вот. Хотя, на самом деле, и здесь тоже стабильности нет. От эфира к эфиру мы сами не знаем, что происходит и что произойдет. Но знаем, что вы есть, поэтому какой-то смысл в этом имеется. Самое главное. А, ну и послушать музыку в очередной раз. Ваня Дмитриенко, например, с большим удовольствием. Или там Егора Крида. Вот. Но перед этим некая важная информация. И поехали потихонечку, полегонечку. Welcome.
1: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты». Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: Дима Билан тут на одном из своих выступлений, значит, работал там, работал с залом, все такое. Потом случайно увидел, что кому-то стало плохо, там люди сигнализировали. Он прям стопорнул все, этих своих там барабанщика, басиста, говорит, тихо, тихо, тихо.
1: Стопорнулся и начал такой, а, смотрите, человеку плохо.
0: Да, и так и есть.
1: Показывайте пальцем на него.
0: Привлек внимание врачей, они подошли, значит, все, помогли человеку. Он говорит, я вам сейчас выздоравливаю, все будет хорошо. Эта песня вам посвящается. Вообще, какой молодец, Димарик-комарик вообще.
1: Ну что, я тогда тоже сказал со сцены, что человеку плохо, да, только никому тут не понравилось.
0: Тут две большие разницы, как говорят в Одессе, потому что там никому плохо не было. А тут правда.
1: В смысле,
0: человек...
1: он стоял в толпе, рэп читал.
0: Ну ладно.
1: Ну, надо было психушку, наверное, тогда необычную,
0: да,
1: скорую.
0: Да, необычным, да, понимаешь,
1: чтобы вот они
0: вот
1: его
0: разница.
1: Там забрали в дурку. Так, ну что получается, я опять в три с чем-то только уснул, поэтому если я сейчас не посплю, мне кажется, я физически умру просто, отъеду.
0: Давай
1: морально.
0: Поспи сейчас. Какую-нибудь песню тебе, ну, такую колыбельную поставлю.
1: Давай.
0: А ты пока покемарь там.
1: Ну, да, я успею за три минуты?
0: За три минуты? Ну, я не знаю, ну, как вот, если я поставлю Ваню Дмитриенко, как ты уснешь?
1: Ну, тяжело.
0: А вот что, какая песня поспособствовала бы, я даже не знаю.
1: Вот
0: может
1: и в этом
0: елка?
1: Проблема. Я вчера какие только скучные видосы перед сном уже не смотрел. Не получалось вообще уснуть. И... При том, что я мелатонин даже выпил. Но это предотпускная вот эта вот начинается дурка. Скорее бы отпуск уже, выспаться просто. За год, за весь.

0: твои стены.
1: Реально, я сейчас так подумал, вот все люди такие, скорее бы в отпуск на морюшко поеду, куда-нибудь поеду на морюшко, просто бы поспать, вот хотя бы денечек. Какое морюшко?

0: Музыка нового поколения. Новое радио.
1: Сколько ни гы-гы, все повторится вновь. Это вот про один плюс один.
2: Да.
1: То есть каждое утро с новой силой.
2: Так, а так, да. А потому что как иначе. Дальше меньше, только вниз, братва.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну что? Ну что, братва, дальше меньше. Только вниз, только вниз.
2: Полный назад.
1: Да, да. Ни шагу вперед.
2: Все короче, не получится.
1: Да. А какие еще есть мотивации на этот день?
2: У меня не верь в себя.
1: У меня сегодня операция вообще, блин.
2: Волнительно?
1: Да я не знаю.
2: Ну, волнительно или нет?
1: Да пока не понимаю. Я пока только спать хочу. У меня глаза закрываются. Мне вот такие надо...
2: Знаешь, какая ирония? Глаза закрываются, а рот нет.
1: А рот не закрывается никогда, да. Ну и плюс, смотрите, я, конечно, сегодня мне сделают коррекцию зрения, и я уже буду сильно лучше видеть ту фигню, которую вы пишете в комментариях. Поэтому там теперь глаз за, да глаз за каждым.
2: Сейчас приходится пока додумывать, там не все буквы там видны.
1: Да, а сейчас я все буду видеть вообще. Так что вот.
2: Но даже это не поможет тебе все увидеть на теле, на своем.
1: Ну, изъянов не найду, да, ты прав.
2: Нет, все равно для некоторых вещей тебе еще зеркало понадобится.
1: Для того, чтобы увидеть... Ну да, я же свое лицо могу без зеркала увидеть. Вот так вот смотрю, оно...
2: Когда говорят, ты себя со стороны видел. Алло!
1: Да.
2: Как я себя со стороны увижу, глаза вот здесь,
1: ну,
2: я не могу.
1: Есть некоторые психические отклонения, которые заставляют тебя видеть, как бы, как будто в GTA себя, да.
2: Сверху?
1: Ну, это дереализация, да, потеря пространства. Вот ты как будто себя начинаешь видеть, как в GTA.
2: То есть, если начал себя так видеть, это уже, значит, кукушка немножечко вылетает из гнезда.
1: Ну,
2: ну пока нет такого, и хорошо.
1: Не, ну... Нет, наверное. Начал себя просто видеть, как в GTA. Все, такой думаешь, да, наверное, просто переутомился.
2: Да, надо это сам, на морюшко. Приехал с морюшка, и все равно себя видишь со стороны.
1: Да.
2: И еще это плохой признак, когда все вокруг кажутся сумасшедшими.
1: Да, да, да.
2: Есть один знакомый у меня, который думает, что все вокруг шизофреники.
1: Не думаю я так.
2: Да я не про тебя. Да, это прям знак так себе.
1: Но видишь, ты в этот момент не понимаешь, что это знак. Тебе реально кажется, что все больные.
2: Все что-то не то делают. Че, вы вообще кукуха, что ли, отлетела? Вы че?
1: Ну,
2: и человек не докажешь.
1: Таких людей, да, только как-то вот брать вот так вот за ручку. И потому что, ну а как? Ну он же реально на полном серьезе так думает. Ну ты же на полном серьезе думаешь, допустим, что... Ну, допустим, я не знаю.
2: А что я-то сразу?
1: Нет, что там небо голубое.
2: Да.
1: Ты уверен в этом?
2: Да.
1: Ну, и что трава зеленая.
2: Это как белый день, понятно.
1: Ну, а вот для него также понятно, что все больные шизофреники вокруг. Вдруг резко стали.
2: Может быть, мы так докричимся с помощью радио до этих людей, вот некоторых в нашем окружении.
1: Да, конечно, сейчас думают, а, это не про меня.
2: Да, кстати.
1: Ну, да, конечно.
2: Смотрите, задумайтесь, если все вокруг... Тупые и странные.
1: Нет,
2: и
1: если все вокруг тупые, это не тот...
2: Это твой случай, да.
1: Это не тот случай.
2: Если все вокруг странно себя ведут, неадекваты, все...
1: Подожди, опять...
2: Опять я... Я про тебя и говорил.
1: Да.
2: То это плохой признак. Не могут быть все сумасшедшими вокруг. Это значит, что у вас крышман.
1: А по поводу, если кажется, что все тупые...
2: Это, ну, это если ты гениальным родился.
1: Ну, тогда
2: так,
1: да.
2: Так считает Максим Поташов и ты, только
1: и
2: вот
1: я,
2: два
1: да.
2: человека в стране.
1: Так что...
0: Новое на новом.
3: Всем привет, это Сывак. Слушай мой новый трек «Губы как вино» на новом радио.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.

0: Фрукти-Фрейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее. Со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио. Один плюс один.
1: Самая странная ситуация за вчерашний день — это когда меня узнал Акинатор.
2: Да-да-да. Вот, спасибо, что напомнил всем нам.
1: Я уже об этом в 7 утра сказал. Да. Как бы я живу этой вообще мыслью целый день. Вчера на меня, странный случай, на меня подписалась заслуженная артистка Республики Беларусь Анжелика Агурбаш.
2: Ага.
1: Есть такая. Ну, ты представляешь, через 2 минуты отписалась от меня.
2: Ужас.
1: Вот как ты думаешь, с чем это связано? То есть... Сначала как будто бы и приятно такое внимание.
2: Не, она позырила твою страницу.
1: Ну,
2: и такая,
1: да, нет, но не-не-не, тут без варика.
2: Там
1: вообще
2: в этой ситуации смешнее было то, что вчера мы сидим, тут я, Олег и Кирилл такой: вчера на меня... А, он говорит: ого, на меня подписалась Анжелика Агурбаш. И мы с Олегом такие: а кто это?
1: Да ты чё, да? Вы просто зумер, не знаете.
2: Хотел похвастаться, а в итоге не получилось.
1: Для меня это просто как белый день, ясно. Я просто на разных радиостанциях работал, где русская музыка.
2: Ну, какую она песню поет?
1: Но из хитов... Да ты все равно сейчас напою, ты не узнаешь.
2: Ну, вдруг.
1: Знаешь, только один Кендрик Ламар свой. Кендрик Ламар тут что поет?
2: Там много
1: чего. Что там у него? Какой у него там Кендрик Ламар? Что там у него? Я буду жить для тебя, слышишь, вечно, твоей любовью бесконечной.
2: Я предполагаю, что вторая примерно такая же.
1: Потратил 20 секунд в пустоту вообще. Артем все равно не знает.
2: Нет, правда, но я не знаю.
1: Ну просто не знаешь, не знаешь.
2: Нет, что-то как будто бы, что-то как будто знакомое, но...
1: Ну слышал такую песню.
2: Ну
1: скажи, что слышал.
2: Вот, говорят, я буду жить для тебя, ее главный хит.
1: Вот.
2: Ну, это Элина Кофман написала, она все песни знает.
1: Можно выдыхать.
2: Она тебе сейчас напишет, в каком году она это написала.
1: Это очень важно.
2: Дальше написали: нет такой песни. Ну вот.
1: Вы чё? Есть еще как сильно. Ну ладно, не об этом сейчас.
2: А о чем?
1: Не знаю. Я прочитал какое-то исследование, что больше половины россиян дарили подарок после ссоры со второй половинкой. Но тут маленькая ремарка. 51% дарил подарок после ссоры, не понимая, в чем он виноват.
2: Ага.
1: Вот. Давайте...
2: Я предполагаю, что это мужчина дарил.
1: Не тут, не знаю, не угадываю.
2: Не понимая, в чем он виноват, там изначально уже в вопросе.
1: Вот смотри,
2: не женщина, а мужчина.
1: В гендерах, значит. А 34% россиян, жителей Российской Федерации, рассказали, что принимали такой подарок, но обида все равно оставалась.
2: Ага.
1: Давайте думать, кто здесь мужчина, а кто женщина.
2: Да-да-да. Это когда поругался с ней, но везешь ее в Макдоналдс. Она ест, но все равно злится.
1: Да, она ест, но все равно еще на 30% обида осталась.
2: Ну смотри, вот какая странная, допустим, была бы история, что вот женщина обидела мужчину.
1: Угу.
2: Он обиделся прям. И она такая: ну ладно, ну помнишь, что Найки хотел.
1: Да.
2: Ну помнишь,
1: ну на тебе часы. Патек Филипп.
2: Да, это даже звучит странно.
1: Ну давай. И все равно дуется, сидит мужик.
2: Да, и мужик такой: мне не надо от тебя ничего.
1: Ну и самое обидное, что самые частые причины для ссор — это, конечно же, бытовые проблемы.
2: Да.
1: Бытовуха. Да что ж, вот как же вот так сделать, чтобы мы из-за этой ерунды не тратили время на конфликты.
2: А максимально бытовуху упростить, нанимать всяких домработниц, миллион всяких и так далее.
1: Домработницу наймешь, будут претензии, что ты на нее зыришь.
2: Ну, надо нанять какую-то старую пуэрториканку.
1: Ну, ладно, хорошо. С этим разобрались.
2: Вот.
1: Какие еще могут быть претензии?
2: Ну, бытовуха, да, в основном. А что? Ну, потому что бытовуха такая вещь, что оно все вот... все говорят: вот ссоритесь из-за фигни, там, из-за фигни какой-то. Так оно же в этот момент не кажется фигней. То есть оно же накопительный эффект имеет. То есть все вот тебя в мире выбесило... И ты идешь там, как-то держишься из последних сил, а потом что-то там, какая-то минимальная вещь бытовухи, и вот это
1: какой-то
2: вот...
1: Какой-то минимальный стульчак не поднял.
2: Да, и вот это катализатором стало, и все. Ну, поэтому бытовуха — фигня, но после того, как ты отойдешь уже и вот так вот вернешься назад подумать, кажется фигней. А в тот момент фигней вообще не кажется.
1: Ну да, потому что ты встаешь, у тебя все ноги мокрые, понятно.
2: Да.
1: А на втором месте по причинам ссор — бабло написано.
2: Бабки.
1: В вопросе, да. И... На третьем — невнимание к партнеру. Ты мне не уделяешь внимания. 45% опрошенных ответили. Ну и там ты в телефоне сидишь, ты мне не уделяешь внимания. Вообще ты меня не любишь.
2: Ты знаешь, мне кажется, деньги даже можно на первое место поставить, потому что отсутствие денег, оно так или иначе тебя постоянно...
1: Катализатором выступает, да?
2: И оно тебя гложет постоянно, и из-за этого у тебя и в общем ты нервный, и с бытовухи ты можешь взорваться. Но это если тебя прям парит, что денег нет. А если, ну, как меня...
1: Когда нет денег, например, на базовые потребности, там, на еду, ты человек раздраженным становится.
2: Да. Но у тебя еда есть. Еда есть, но видишь, я же говорю, я чуть-чуть оставляю всегда. Вот у меня, допустим, осталось там 20 тысяч на всю, на жизнь, там, до зарплаты. Я такой, ну ладно, за 15 можно Nike купить, 5 там до работы доехать, поесть хватит.
1: Да, косарь 200 на игрушки потратить.
2: Да, и все. Ну, то есть, базовая вещь, то же самое вот, и у меня моя также, в этом плане мне повезло, я такой говорю, вот телек хочу телек купить, она говорит, ну, купи, я говорю, так денег тогда не останется, она говорит, ну, какие-то базовые потребности закрыты, я говорю, закрыто, она говорит, ну, все, покупай, и все.
1: Ладно.
2: Ну, ты что хочешь купить?
1: Я хочу балкон отделать.
2: Нет, ты просто денег хочешь, да? Деньги купить.
0: Знакомые стены стали стенами больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа Банк 6+.
0: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
7: Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-21-30-0+.
9: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
10: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения.
11: Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью.
0: «Бросать выгодно».
11: Подробности на newradio.ru.
0: 18+.
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
14: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
15: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
16: Так, значит, детская минутка.
17: Что сегодня?
16: И возвращается к нам уже знакомый широкой аудитории. Нет.
17: Эх.
16: Ван Ди Бок.
17: О,
16: выпустил новую композицию. На этот раз он не один, с коллегой. Называется это... Снова тема любви затрагивается. То есть человек растет, взрослеет. Сколько ему там уже там?
17: Шесть.
16: Время уже задумываться о высоком. О самом главном чувстве. Поэтому песня так и называется «Это любовь». Давайте послушаем.

0: тату сведи.
1: Тату сведу,
2: тату
1: сведи.
2: Так, ну что, в принципе, это то же самое, что и поют взрослые. Абсолютно. Просто детскими голосами. Да. Те же проблемы затрагиваются. Проблема взаимоотношений, ссоры, видишь, ненависть. Угу. Расставание.
1: Мне понравилось, что ребята заметили, ну вот, что поперла эта тема, когда ребенок поет про расставание. И второй трек такой записали, еще и девочку на фит позвали. Вообще круто.
2: Да, хотя, вот с другой стороны, может быть, и детям рановато о таком задуматься. Не в том плане, что, понятно, что любить никогда не рано, никогда не поздно. В смысле, что геморроя этого еще будет хватать в жизни, во взрослой. Вот, сейчас бы вот про игрушки думать там, про что-то.
1: В любом случае, вот тебе, допустим, какой трек ближе по составляющей слушать? Вот, допустим, «Вандибок и Луми» — это любовь или... Серябкина и Дима Урих 901.
2: Мне ближе, ну, честно говоря, Венди Бог.
1: Ну, конечно. Ну, это как-то...
2: Это из-за других причин. Я пока не готов их озвучить.
1: Ага. Нет, ну, в целом-то по тексту, ну, там... Нет, твой номер, блондин, номер один.
2: Я не готов озвучить, потому что переживаю за начальство, просто переживаю.
1: Да?
2: Ну, я боюсь раскрывать все карты, что... Я иногда уже больше очень сильно не могу слушать музыку.
1: Но ты видишь,
2: это не потому, что она плохая.
1: Ты в целом не можешь уже музыку слушать.
2: Ну да, но особенно вот это профдеформация, и нужен отпуск. Вот и все. Я выйду из отпуска как новенький и снова буду слушать Димку Уриха и с удовольствием.
1: А я с радостью слушаю Диму Уриха и Серябкина.
3: И сейчас, да?
1: Я всегда,
2: вот
1: да.
2: Вот зараза, с этой лодки спрыгнул.
1: Не, я тут с тобой не поплыву.
2: Да, я как и не запишу тебя на камеру.
1: Когда?
2: Тайком.
1: Когда?
2: Что ты говоришь тут?
1: Ну и что?
2: Про песню.
1: Ну и обидятся на нас.
2: Про песни.
1: Эти два артиста.
2: Ты про группу «Винтаж»?
1: Да, нет.
2: Там один артист.
1: Группа «Винтаж» топ вообще. Ты чего?
2: Да все топ.
1: Все топ, реально.
2: Зизи топ.
1: Ну обидятся на нас эти два артиста, братья Засидкевича. И что? Так, это все шутка, исключительно юмор.
2: Да, конечно, это хохма, прикол. Мы вообще не всерьез, вообще ничего всерьез тут не говорим. Но представь, взять братьев Засидкевича и поставить им наши эфиры каждый день.
1: Да.
2: Заставить их слушать.
1: Конечно.
2: Вот как они? Нет, да они... Немножечко там заноют.
1: Нет, и они скажут, может, Кендрика Ламара послушаем. Так что это исключительно, ну, реально, профдеформация, реально. Ну, я уже даже не помню, когда я в целом последний раз там плеер включал. Я могу дома музыку включить, но... Я могу дома музыку включить, но исключительно пока там какими-то делами занимаюсь. Нет такого, чтобы я просто с кайфом музыку дома послушал. Нет, могу там пока одеваться буду, или там пока что-нибудь, там, посуду помою.
2: Пока одеваться, это я представляю.
1: Ну, то есть
2: начинаю свой день. Ну, It's raining, man.
1: Нет. Надо... Не, мусор выбрасывать,
2: бам,
1: когда вечером.
2: Пам-пам-пам-пам.
1: Утром нет.
2: Штаны
1: еще.
2: Надевают. А я сегодня сел в такси, у водителя прям реально громко. Громко.
1: Да как, почему нет?
2: Ну,
1: может,
2: громко.
1: У тебя странное понятие о громкости?
2: Ну, для меня, да, утром гром. Ну, прям нормально. Играет новое радио. И вот тут диссонанс, понимаешь? И душевные метания. Но я все-таки попросил, говорю, чуть-чуть, если можно, погромче сделайте,
1: ну,
2: потому что это самое лучшее в мире радио. Кстати, чтобы слушать его, скачивайте, пожалуйста.
1: Радиохаб.
2: Радиохаб — это во.
1: Да.
2: Это супер, это класс.
1: Да.
2: Это молодежь.
1: Ну, чтобы слушать и смотреть.
2: Это модно.
1: Там смотреть можно. Вот включаешь трансляцию и смотришь, пожалуйста.
2: Что, прям вот так? Нажимаешь на кнопочку и прям видео?
1: Ну да, все
2: Ух
1: видно.
2: Ух ты! Я тоже себе скачаю обязательно. И
1: можно,
2: друзьям.
1: Можно смотреть, как мы кофеек пьем. Или вот я... Бургер буду есть.
2: Класс.
1: Но это опять вчерашний. У меня нет по пути бургерной. Вот за 7 минут она не успевает появиться, да. Поэтому...
2: Есть все-таки еще какие-то недостатки.
1: Да, но зато из плюсов, больших плюсов, которые меня радуют. Всего лишь 4 года я живу в этой квартире, и, наконец-то, склад магазина, допустим, который назовем... Ну, дайте...
2: Давай так, чтобы мы не догадались.
1: Ну, давай, «Рамблер-скамейка», вот так, допустим. Mm-hmm. Он переехал поближе к дому, и теперь, наконец-то, у меня не 50 минут доставка, а где-то 25-30. И дешевле, потому что раньше, чтобы бесплатная доставка была, нужно было на 3500 набрать что-то такое. Но это из-за того, что я живу вот на полуострове, и там близко не поставить. Когда просто я жил там в обычном районе, там за 5 минут доезжало, а тут подождать приходится. Но зато у меня людей нет вокруг. Понял.
2: Спасибо.
1: Да. Новое.
2: Ой, подожди, не тот включил опять, как обычно. Да что ж тебя ждет? Сейчас разберемся. Давай, Артикасти, давно не было, я считаю. Вот уже 10 минут.
1: А это так... Севиль эту песню принесла, я сказал, «Бычьи сливы».
2: Да, до этого еще все об этом сказали.
1: А, да?
2: Как бы напрашивается, да.
1: Понял.

0: Я так наблюдаю за Севилью, за эфиром, грубо говоря, там на концертах очень редко, но все-таки пересекаемся.
1: Да, он постоянно наблюдает.
0: Нет, я говорю, очень редко, но тем не менее пересекаемся, а она не утратила вот этого задора такого. Она всегда там стоит за кулисами и с улыбкой ждет этой возможности выйти и спеть, потому что она кайфует вот до сих пор от этой возможности.
1: Так а чего не кайфовать, когда ты пришел, пять песен спел и пошел.
0: Ну, есть некоторые унылые люди, которые... Да? Как будто бы есть ощущение, что они так немножко через... Ну, оно и понятно, там 576 концертов. Да. Там, у Севиль тоже приличное количество.
1: Это правда.
0: Но, тем не менее, она такая на пазике всегда. Хи-хи, ха-ха,
1: гы-гы. Это правда.
0: Артема за животик. Пыньк, вот так. Ну что ты? Не-не-не-не. Вот так вот. И пошла петь. Мы расстались, да расстались мы. Ты ушел, я ушла. Я пришел, да. Ты пришла. Класс. Так, после паузы, значит, ничего не будет.
1: Ничего не будет.
0: Ничего не будет. Ура. Хотел что-то проанонсировать, что ничего нет.
1: Просто, наконец-то, нормальные анонсы, честные анонсы на радио. Без всяких после паузы это, после паузы то, потом послушаем эту песню. Ничего не будет. Интересного ничего.
0: Презентуют какой-нибудь трек. Как будто это, я не знаю, это правильно, так и должно быть.
1: Да.
0: Да, только у нас после паузы просто...
1: Ничего не будет.
0: То же самое.
1: Да.
0: Но как тоже, для нас то же самое. Для людей каждый
1: раз... Для вас все разное.
0: Все, да. Все в новиночку, конечно.
1: Винтаж Малахит в новой тональности.
0: Так,
1: B+. Плюс.
0: Тональность B+.
1: А, или B- какие-то.
0: Нет там минусов никаких.
1: Ладно.
2: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
3: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
4: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
6: Сын склонился над тетрадкой. Низко так. Старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть «Оптик Ясно». Детский офтальмолог в «Оптиках Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мама, расскажи сказку.
8: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
7: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
8: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: оперативное вмешательство в глаза, если что. И потом, а мне знаешь, что сказали? Мне говорят, возьмите СНИЛС, если вам нужно будет оформить больничное. Такой, ха.
1: Я уже послезавтра выйду на смену.
0: Какой, да, больничный. Тут больничный, это только когда уже из руки вот так начнет кость торчать, и оттуда капать будет, и тогда... Тогда такие, ладно.
2: Так ну. Нет, ну перемотаем, перебинтуем.
0: Ну да.
2: Проведешь.
0: А, ну и тогда.
2: Ты же не рукой же работаешь.
0: Кстати, да.
2: Головой, ртом.
0: Это правда.
2: Поэтому.
0: Я это потом в мемуарах буду писать, что, скажу, у меня как-то горло заболело. И оно болело месяц, потому что я не мог взять больничный. И вот такой, месяц у меня болело горло. Но оно, кстати, прошло в итоге. Еще из интересного. Помимо того, что мы с Кириллом не болеем. Из интересного. Что меня бесит, хотелось бы высказаться тут вот, раз уж у меня есть рупор определенный, высказаться насчет того, что меня бесит. Я сейчас понимаю, что мое недовольство для людей, у которых вообще никакого водопровода нету или только холодная вода, покажется дикостью. Тем не менее, меня жестко бесит эта дурацкая система вот этих смежных труб в доме. Вот этого какого-то совместного водопровода. Объясняю, вы 1000 раз сами попадали в эту ситуацию. Когда ты моешься в душе, и кто-то начинает мыть посуду на кухне, ты обречен мыться либо под кипятком, либо под холодной, ты только настроил, она опять поменялась. И вот эта история меня бесит жестко, потому что у меня, видимо, эта штука связана с туалетом. И как это происходит? Я сижу на толчке. Потом, типа, смыл сразу в душ, прыгнул, и стоишь 1.5 минуты вот так вот, как дебил просто. Ждешь, пока там наберется, чтобы здесь потекла нормальная. Реально, меня это бесит жестко. Ты не можешь... Я в целом моюсь 1.5 минуты. Но ты не можешь мыться начать сразу, потому что течет кипяток. Потом ты только настроишь, она уже холодная опять. И ты просто стоишь как дебил вот так вот с этой лейкой в душе, которая просто льешь ее на пол вот так вот и стоишь, ждешь.
1: В смысле, напора не хватает или она горячая?
0: Горячая.
1: А или такая история. Бывало, пьет Артем из унитаза, а там кто-то моется. И горячая. Обжег
0: да,
1: язык.
0: Да, да. А вчера вообще, вчера этот случай, вчера я стою и думаю, почему так происходит? Я стою вот под душем, ну как под душем, я стою просто в ванной, и эта лейка вот так вот на пол, жду, пока протечет, она уже эта горячая наконец-то. И она не протекает, я пытаюсь настроить никак. Я уже стою 3 минуты, все течет кипяток до сих пор, и я думаю, в чем дело-то? А оказывается, вот я когда смыл там, оно, знаешь, типа там запало, и, короче, и вода постоянно текла, то есть она бесконечно набиралась.
1: Точка западает, да, иногда.
0: И я в итоге, блин, стоял вот так вот, ждал, а она, оказывается, там текла бесконечно. И не мог помочь. Ну, короче, это дурка, почему так делают? Не могут отдельный какой-то стояк пустить, какая разница уже? Сделайте отдельный. Вот мне интересно, где-нибудь они в Москве-Сити живут. У них тоже такая проблема?
2: Да, конечно, по-любому там и такие проблемы. Там да? Других проблем навалом.
0: Какие?
2: Форточка не открывается.
0: Лифт.
2: Лифт, не дай бог, сломался. Если сломался, да. А не дай бог, максимально не дай бог, если вдруг что-то, задымление.
0: Ну это вообще,
2: пешком
0: да.
2: С 1500 этажа идти, лифт ждать еще там да. Очереди внизу, шум гам.
0: Поднимаешься с этим пакетом из пятерочки, а да. Тебе на 60-й
2: купил
0: этаж.
2: Квартиру за 1.5 миллиарда и стоишь там, ждешь.
0: Да.
2: Не хотел бы я, конечно.
0: Ой, даже не знаю, что меня это бесит. Вот это или люди, которые на 2-й этаж на лифте поднимаются. Это я вообще не понимаю, конечно.
3: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
1: Песня в тему.
4: Утекай. Подворотня нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Вот он говорит, пить под окнами. Ну, кстати говоря, это опасно, потому что... Ну, вот эти вот чуваки, которые, когда я в Перово жил, у меня под окнами пили, а что-то там на Санта-Лючию не сильно похоже было, это во-первых. А во-вторых, ну, дети же скидывают всякие там презики с водой с балконов, попадут еще на голову тебе и будет больно.
2: Мы брали шприц большой пластмассовый и секались с балконов прохожих.
1: Да?
2: Да, да, да. Не было тогда ничего, кроме шприца.
1: Ну, их
2: 90-е, сами понимаете.
1: Их искать не надо было, вышел в подъезд.
2: Да, далеко, просто дверь открыл свою там сюда. Или попросил у какого-нибудь мужчины в подъезде, который стоит.
1: Как вариант вообще, да.
2: Там занимается.
1: Так, я предполагаю, ту... Ой, ты праздники хотел? Я предполагаю, просто эту новость тебе вчера скинули все, кто только можно. Тем не менее, хочется заострить на ней внимание. Ну там про Липецк просто. Так. Что, не скинули вчера, реально?
2: Не знаю, только новостей.
1: Ничего себе. Короче, ну, организатор концерта Scorpions из Липецкого тут рассказали его судьбу.
2: Судьбу организатора?
1: Да.
2: Да, она сложилась не очень хорошо, насколько
1: Короче,
2: я знаю.
1: Короче, мы много раз это обсуждали, что в 2008 году, 2008 написано,
2: ну ладно, 8, хорошо.
1: Произошел страннейший концерт группы Scorpions в Липецке на полупустом стадионе. Люди не поверили просто, что приедет группа Scorpions. А мне кажется, даже если бы поверили, ну что стадион бы в Липецке был, они сказали бы, это что, это может что-нибудь приедет. Денис Майдан.
2: Ну, люди, которые пережили приезды 8-го состава группы «Ласковый май» в свое время и так далее, они реально просто не поверили. Я даже больше скажу, два концерта сегодня и завтра было. И реклама на местном телеканале ТНТ «Олимп» была такая. Тоже там на ней было сэкономлено, значит, какие-то отрывки из их выступлений и озвучка самого этого организатора, типа «Легендарная группа Scorpions даст два концерта в Липецке впервые». И реально...
1: Уже как прикол звучит.
2: Мы купили с Димоном билеты, значит, и пошли. Как сейчас помню, 1600 рублей нарыло. Это очень большие деньги.
1: Это большие.
2: Да, для 2008 года, учитывая, что у меня зарплата была 7, то есть я треть зарплаты, там, грубо говоря, потратил, пришел. Так,
1: а там говорят, что можно же это с крыши дома соседнего мог посмотреть.
2: На следующий день у меня папа жил прямо рядом со стадионом, и я на следующий день пошел уже на крышу.
1: То
2: есть я два раза посмотрел. На полупустой, не на полу пустой, а на треть пустой стадион. На треть заполнен.
1: Ну, тут, честно говоря, даже обидно за группу Scorpions, потому что, ну, видео есть с этого концерта. Стадион, то есть трибуны по бокам, и там какой-то народ есть. Перед сценой-то вообще как будто никого нету. Ну и вот, организатор легендарного концерта Scorpions на полупустом стадионе в Липецке в 2008 году попал на 15 миллионов и лишился всего имущества.
2: Ой.
1: Он ради этого залез в долги, хотел привести легенд рока, а получил долговое рабство для всей семьи на 6 лет. И что за история? Дочь этого человека рассказала, что, значит, надоумил ивент-менеджер отца влезть в эту темку, с которым тот познакомился на подработке. Тот предложил вложиться в концерт Scorpions на стадионе Металлург, привезти в Липецк рокеров и поднять на этом денег. Ему средства нужны только на продвижение и подготовку, а по билетам почти солд-аут. Короче... Этот человек обещал, что все окупится через месяц. Максим поверил и вложил около 10 миллионов рублей. Из них 6 занял у друзей под расписки. Как оказалось, этот темщик, он всех развел вообще. Он, во-первых, соврал проданные билеты и Скорпионсом, и этому Максиму. То есть он и Скорпионсом обманул. Он сказал им, что sold out, поэтому они поехали. Ну и вот, рекламная кампания ограничилась парой постеров, концерт закономерно провалился, потому что липчане не поверили. Многие в целях экономии слышали концерт с крыши домов. Вот тут интересно, из-за холодного приема рокеры отказались от интервью, а их концертный директор заявил, сделает все, чтобы в Липецк больше никогда не приехала ни одна крутая зарубежная команда. Может, поэтому больше никто там не выступал? Потому что они сделали все.
2: Подожди, Металлика не приезжала.
1: Не приезжала. Guns N' Roses, может?
2: Guns N' Roses, сейчас дай подумать. По-моему, нет.
1: Рамштайн выступали?
2: Мало шансов, не припомню.
1: Видишь, тут не только рокерская, просто любая зарубежная команда. Может, Black Eyed Peas выступали в Липецке?
2: Black Eyed Peas, по-моему... А, нет, тоже нет.
1: Не
2: было. Выступали. Они в Тамбов ездили.
1: NSYNC, может, Джастин не выступали.
2: Нет,
1: да.
2: Нет, старик.
1: Видимо, все-таки из-за этого.
2: Слушай, ну, все равно это риск, когда ты вот в это дело влезаешь, все равно ты рискуешь, и риск не оправдался.
1: Кстати. Тут сказали, они сказали представители Scorpions, что если бы они заранее им сказали, что не продались билеты, они бы предоплату вернули.
2: И не, концерт бы не состоялся.
1: Да, и они бы деньги вернули просто. Ну, а этому чуваку пришлось вообще продать почти все, две машины, две квартиры, включая наследственную, земельный участок по сниженной цене.
2: Ну, надо сказать, что Scorpions в том году два концерта отработали реально по полной, на 100%.
1: В Липецке?
2: Да, это было круто.
1: В смысле? А,
2: Ну, я имею в виду, вот на тех концертах было круто, был свет, был классный звук, Клаус Майне бросал палочки.
1: Ну, свет там был, потому что это было днем на стадионе.
2: Это было днем, да, они там все равно были установки, порталы висели, звуковые эти колонки, все там четко было.
1: Вот как это странно выглядит, вот представьте себе, типа... Региональный футбольный стадион вот такой с разноцветными вот этими сидушками,
2: да,
1: пластмассовыми.
2: Там только-только лавочки деревянные сменили, да, на какие-то желто-зеленые.
1: Они вот какие-то такие странные, вот оно по кругу, и типа газон еще, газон, ну, да, футбольный.
2: Конечно.
1: И вот на таком стадионе выступает группа.
2: И поют «Here I am, rock you like a hurricane».
1: Это очень странно выглядело, но вот.
2: Ну ладно, давайте уже, раз речь пошла. Но самое интересное, какая-то вот мулька у группы Scorpions 20 лет было. Они каждый раз свой тур концертный объявляли последним, то есть типа финальный тур.
1: Вот кто это придумал.
2: Да, да, они 20 лет ездят в финальный тур. Это их типа
1: так
2: фишка.
1: Они едут в финальный тур, а потом такие, а, денег нет теперь опять. И опять придется ехать,
2: ну, вот
1: в финальный тур.
2: Ну вот последний концерт в Стамбуле, по-моему, он был. Клаус Майне совсем уже старенький, там, ну...
1: Игги Попа это не останавливает, посмотри, как он выглядит.

0: Эх, к сожалению, надо вырубать, потому что реклама по времени должна выйти. Но дай бог.
1: Реклама.
2: Мое любимое мороженое – классика. Пломбир в стаканчике, как раньше.
3: Мое необычное – эскимо в лимонной глазури с рисовыми шариками и джемом из юдзу внутри.
2: Проще говоря, Муренкино.
3: Мое Муренкино.
4: Мороженое Муренкино. Найди свое.
5: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: 1 плюс 1.
1: Сейчас, можно я? Давай. Самонаправленная шутка у меня.
2: Давай.
1: Самонаправленная.
2: Давай.
1: Значит, открыл портал с праздниками, да. Вот, и увидел, что сегодня день рождения пенсии.
2: Ага.
1: И испугался, что сегодня ноябрь, и у меня днюха, а я забыл. День рождения пенсии, ну, типа, я старый,
3: понял. Кофе вкусный у нас. Кофе вообще норм.
1: 14 июля, вторник сегодня, и, видимо, мы выходим на тему дня сегодняшнего. Здравствуйте.
3: Ну, хочешь, нет, темы пока нет. Хочешь тоже вот направленная шутка?
1: Направленный?
3: Да.
1: На тебя?
3: Да.
1: То есть обыкновенный цирк,
3: тоже,
1: направленный на...
3: Тоже из праздников.
1: Давай, давай.
3: Вот тут написано, Всемирный день интеллектуальных игр. А я вообще подумал, а каких это игр, если меня Артем зовут? Интеллектуальных Артемов тогда.
1: Baby, baby, why don't you got live together? Да, смешно.
3: Да. Кофе у нас нормальный, кстати.
1: Ой, а еще из интересных фактов. Оказывается, много лет эта технология уже внедряется. Я про нее узнал только вчера. Оказывается, что когда люди смотрят футбол, вот сейчас чемпионат мира,
3: да.
1: Оказывается, в каждой части света, там в Азии, в Европе, там в Америке, у всех разная реклама на билбордах, на которые вот на поле футбольное окружают.
3: Да.
1: Я такой, ну, нифига себе, как это? С помощью нейросетей, то есть, типа, в Европе Сосо-Соло рекламируется,
3: ага.
1: В этот момент в Азии, там, Тойота какая-нибудь.
3: А, реально?
1: Да, я подумал, что это, видимо, какая-то компьютерная графика или технология. Оказывается, этой технологии уже, там, больше 10 лет. Это, короче, одновременно несколько реклам показывается на этих билбордах,
3: ага.
1: Вокруг поля, а камеры как-то так настроены, что каждая из них снимает определенную, там, как-то реагирует на чего-то, там, чего-то, я не инженер.
3: Да?
1: И таким образом, да, у разных зрителей, разные рекламы, прикольно, то есть таргетированные. Вот и век живи, век учись, получается.
3: Прикольно.
1: Оказывается, она еще там в 2013 году там впервые там тестировалась.
3: Да вообще, скоро...
1: Удивительное время живем.
3: И скоро и футболистов заменит. Нет?
1: Ну, Дзюбу никто не заменит.
3: Нет. Вот, кстати говоря, вот по поводу футбола тоже новость меня одна впечатлила. Всю планету накрыла эпидемия.
1: Ну...
3: Из-за чемпионата мира по футболу заявили ученые, вот написано, исследователи заметили, что после побед любимых команд у мужчин резко поднимается либидо, они становятся более открытыми.
1: Это опасно, потому что футбол в основном мужчины и смотрят.
3: Так вот, и говорит, как, так с постоянными партнерами, так и со случайными знакомыми во время празднования люди пьют, веселятся и легче идут на контакт. Некоторые даже едут в другие города болеть и скачивают приложения для знакомства. Это не просто слова. Через 8-9 месяцев после каждого чемпионата мира фиксируют всплеск рождаемости. И для меня, честно говоря, это довольно странно, потому что... Если ты мужик, и у тебя либидо поднимает игра, где 22 мужика в коротеньких шортах бегают, это, наверное, какой-то звоночек тревожный. Как бы ты сильно не радовался победе там Франции, за которую ты болел.
1: Не, ну представляешь, Франция выигрывает, а ты на стадионе, и вокруг только там...
3: Ну вот.
1: Только...
3: И что делать?
1: Вот.
3: Ну, нет, надо вот, видимо, как-то, ну, быстренько как? Сруливать. Но я не знаю просто. Но я вот когда в 2021 году Team Spirit выиграли International, я тогда вообще прям, я верещал. У меня что-то не было такой мысли. Так, хочу...
1: Ну, потому что ваши компьютерные игры, они асексуальные.
3: Что по мафии, кстати?
1: Какой мафии?
3: Мафия Old Country, которую ты...
1: Да пока да? Нет, пока да.
3: Какие? Я-то ее уже второй раз прошел, считай. Ну, один раз прошел сам и один раз смотрел, как прошли. Там человечек в конце плакал. Сильно.
1: Ну ладно, ты любишь спойлерить.
3: Да я не буду спойлерить, но я же сразу сказал, что там такая игра, с которой там
1: ладно,
3: какие-то
1: ладно,
3: моменты.
1: Ну все,
3: давай.
1: Ну все,
3: давай. Все, давай.
1: Все.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+. Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: 1+1. Калинин и Райтраум.
4: Так, ну что, тема дня есть. Тему дня я запостил. Коллега, зачитайте.
5: Всем привет.
4: Что ты так испугался?
5: Я просто закимарил, ты с своей темой. Тема. Поспать
4: нельзя. Да я бы тоже поспал лучше.
5: На пенсии отоспимся.
4: Да.
5: В 65.
4: Да.
5: Всем привет. Ну что, сегодня никакой подводки долго не будет, потому что человечек, который пишет все это, спал всего всего часа три, и вообще никак сейчас не работает голова. А вы сами знаете, вот раньше играешь всю ночь в доту, потом идешь еще сутки работаешь, вообще нормально. Или там веселился всю ночь, потом пошел на учебу, и вообще никакого дискомфорта. А сейчас поспал меньше, чем 18 часов, и все, хочется рипнуться. И об этом мы сегодня и поговорим. Хочется ли вам рипнуться?
4: Нет, дрова.
5: Сегодня как раз день рождения пенсии. Поздравляю свой чат, во-первых.
4: Да. Я тоже поздравляю Калина чат.
5: И хочется послушать, как в вас проявляется старость. Ну, что вы вот прям чувствуете, что вы старый уже? И только позже не надо. Вот сейчас я не старая, мне всего 58, я еще молодка. Не-не-не, по-честному. Ну, вы такой, может, у вас там колени начали хрустеть, даже когда вы просто ходите. Или там вставать начали в 5 утра с легкостью и кататься на троллейбусе. Или, может, у вас зоб.
4: Ну, зоб бабушек вот так это. У них, видимо, щитовидка там увеличивается.
5: Короче, пишите, что там по вашей старости. Хорошая тема. Мне есть много чего рассказать.
4: Да, что у вас, как у вас проявляется старость? Только реально, пишите по-честному. Что вы вот такой объективный. Ну, что-то я, по-моему, старый уже становлюсь.
5: Ну, во-первых, все чаще хочется слушать группу «На-на», например.
4: Да?
5: Да, потом бесполезно, невозможно. Я пробовал сесть, допустим, на стул или в машину, в основном в машину, да. И выйти из нее без звука. Нужно себя заставлять. Я не знаю, как это происходит.
4: Типа с каким звуком?
5: Ну, каким? Ну, вот он всегда один, вот так. Вот так вот. Или...
4: Вот так. Так это же, мне кажется, это просто привычка, это не от старости. Это, знаешь, это как выдохнуть после... Ну, ты же, смотри... Я пытался тоже понять причину вот этого вздыхания. Я тоже так это делаю, конечно же. Ты когда пьешь воду, типа, смотри, вот так. Ты выдыхаешь. Почему ты выдыхаешь? Потому что ты вместе с водой, и ты перед тем, как попить воду, ты вдыхаешь. И тебе надо это выдохнуть. То же самое здесь. Ты типа, ты же как, ты садишься вот так. И типа ты, когда падаешь, ты вдыхаешь, и когда прям садишься, выдыхаешь. И из этого кажется, что ты как будто бы как старый.
5: Ну сейчас же ты не сделал, да сейчас это было надумано. Как
4: ну типа я вот так тоже так...
5: Ой. Да, раз ты так садишься.
4: Да я не знаю.
5: А тачка, она еще там сиденья вот, низкие какие-то, и чтобы встать...
4: Оттуда... Опущенные.
5: Заниженные.
4: Да.
5: Я попрошу. Ага. Вот как-то нужны какие-то дополнительные усилия, чтобы не... Ну как можно без звука это сделать? Ну...
4: Я, смотри,
5: а может, потому что я жирный?
4: Да нет. Ну да, но нет. Я вот что подумал. Я вот когда, ну, уже через пару лет планирую купить себе палки такие для скандинавской ходьбы. Буду ходить вот так, скандинавская ходьба, ну, вот медленно очень. И я вот думал, может быть, кто-нибудь из твоего чата меня проконсультирует, какие палки лучше выбрать для скандинавской ходьбы.
5: Там больше по пенсионным отчислениям специалистов много, да, и по хозяйственным сумкам. Ну, я думаю, что и по палкам тоже там разберутся люди.
4: А там есть у них такая вот, типа, тележка такая, на которой сумка такая?
5: Ну, я говорю, хозяйственная сумка, тележка.
4: Вот эта тележка.
5: Очень, кстати, удобно. Зря. У меня есть такая, как бы, удобно там что-то положить, ехать в 5:30 утра за город.
4: Все. За город прям?
5: Ну, а где, конечно, на сад.
4: А чего? На дачу. Ну, на сад, да. Ну, например.
5: У москвичей, наверное, нет такого понятия насад.
4: Сад нету, да.
5: Да, нету, да. Мы насад ездили всегда.
4: Я тоже в Перми у бабушки.
5: Москвичи,
4: когда тоже
5: москвичи
4: сад
5: на
4: был.
5: Дачу едут 16 часов в пятницу. Я так люблю дачу и. Да. В Тверскую область, по пробкам.
4: Да, причем это даже в Питере, я когда помню, маленький был, я помню, говорили на дачу, и мы ехали типа километров 40 всего. Тут 40 километров ты на работу едешь, на дачу это тебе во Владимирскую область куда-нибудь, 8 часов на электричке.
5: Ага. И потом обратно еще.
4: Да. Вот, я помню, в Перми дача на станции 21 километр. 21! То есть это вообще, это как... Откачить на съемки съездить какие-нибудь 21 км. Вообще.
5: Да, смотришь, в Москве. Всего 20 километров.
4: Да, да, да.
5: Так это рядом, вон, в путилку.
4: Это вообще тут недалеко. Ладно.
5: Ну, короче, че, вы старый и почему?
4: Да, почему вы старый?
3: Утреннее шоу один.
5: Во-первых, по паспорту. А какие еще дополнительные есть признаки?

0: Дорогие пенсионеры, спасибо большое, что пишете. Много отзывается лично во мне. Артем-то молодой у нас парень, вот. Ему всего лишь там 32, ментально 14. Вот. А я у меня наоборот всегда было. В 14 чувствовал себя на 32. Вот Лена говорит, когда куда-то зовут тусить, я говорю, что иду домой спать. Это прям жиза. Просто нет тут сил каких-то. Вот.
1: Конечно.
0: И нет желания. Можно себя обмануть?
1: Да.
0: Вот у меня друг, вот ему там 40-ос, он все время там, Калина, погнали там что-нибудь куда-нибудь. А я не хочу врать себе, я хочу дома полежать, да, просто.
1: Но при этом, если ты на тусе на какой-то или на корпоративе, ты до конца там, реально. Я обычно сваливаю первый. Для меня, как для интроверта, идеальная причина, я всем говорю, ой, вы что, мне завтра на эфир. Даже если завтра суббота, я говорю, да мне завтра на эфир. И сразу сруливаю. Кирилл, вот пока не научился первый уходить, потому что тебе что?
0: Мне неудобно. Неудобно уходить, да. Но я люблю людей. Мне нравится с ними общаться, мне нравится с коллегами общаться. Ага. Ехать неохота никуда. Еще в Москве полтора часа.
1: Это правда.
0: Вот и самый главный признак, что ты стареешь, это вот ворчать на молодежь и типа вот раньше-то в наше время. Вот это тебе надо себе пресекать, я считаю. Потому что они другие, мы другие. Но хочется, потому что...
1: Видишь, в чем дело? Мне кажется, от нас это бы не очень объективно было, потому что вот мы говорим, вот наше время.
0: Но... Мы-то себя в пример точно ставить как бы не
1: так
0: можем.
1: В том-то и дело, потому что так или иначе, что касается там технологий, медицины, да всего чего угодно, там какой-то капиталистических каких-то благ, которые мы сейчас имеем, все равно так или иначе сейчас лучшее время, чем там было в нашем детстве или в детстве там наших там родителей, еще кого-то. Но, тем не менее, современные дети, они уже смогут, наверное, говорить, вот наше время, потому что, ну, если прям сильно еще не шагнут технологии еще там в миллион вперед. Поэтому...
0: Старость, когда поспишь на любой другой кровати, кроме своей, ощущение на следующий день, что тебя били палками. Это уже прям глубокая старость. Это прям, да, я такого даже не встречал.
1: Ощущение, что тебя Билли Миллиган.
0: Да, или так. Билли, Вилли, Дилли.
1: Идилли.
0: Идилли отсюда, Лили. Идилли,
1: да.
0: Поспилли. Так, что еще?
1: Чихать больно, от напряга бок стреляет. Ну, кстати, есть такие моменты, что иногда чихать больно. У тебя, типа, допустим, болит там шея, или там плечо заболело опять, там, или горло. И тебе каждый раз чихать больно, реально.
0: Да.
1: И
0: ты думаешь, да, чихать. Много чего, кстати, больно. Чихать больно, на ценники смотреть больно.
1: Тут, ты не смотри.
0: А и... Ладно.
1: Ты же примерно понимаешь, что сколько стоит.
0: Плюс-минус. Ну, ты, Артем, знает, сколько картошка стоит. Я, нет.
1: Нет, ну я примерно понимаю. Картошка, знаешь, картошки рознь. Ты можешь купить и за 30 рублей вот эту, которая уже, я не знаю, пожухлая, вот эта грязнющая, проросшая. А можешь купить рублей за 200, которая более-менее нормальная. Да. Поэтому тут выбор у тебя остается, конечно.
0: Так, пропускаю момент, когда вырубает. Есть такой тоже признак старости, когда ты вроде... А что, когда это я уснул-то?
1: Да.
0: Лежал и уснул.
1: Ну, кстати говоря, я когда вот не мог уснуть на днях, я задумывался тоже об этом. Почему нам сделали вот это время до засыпания какое-то странное? Типа, ты лежишь, и тебе надо вот как-то полежать, и только потом ты в сон проваливаешься. Почему нельзя было сделать какой-то, типа, там, щелчок, и ты спишь резко? Там, какую-то кнопочку или что-то?
0: Ну, в детстве так было, когда едешь на заднем сиденье, чпуньк, все, отъехал.
1: Да, но ты перед этим все равно как-то тебя там в сон клонило или что-то. А тут вот... Как было бы удобно, вот тебе надо 8 часов поспать. Ты вот лег, вот так, хоп, и ты спишь. Все, зачем вот это вот предисловие перед сном?
0: Да, согласен, недоработочка природная.
1: Абсолютная недоработка. Вообще много у меня вопросов касаемо тела. Зачем вот, типа, ну, дышать? Я понимаю, зачем есть или зачем пить. Потому что там содержатся всякие вещества, которые там преобразуются в энергию и так далее. То есть мне это понятно, это та же самая физика, как будто бы, как вот бензин для машины. Но зачем дышать? Какая тут логика? Что за... Типа ты вот просто воздух... И что? Я от этого сильнее стал или мощнее, или что?
0: Или вот еще признак старости. Свободные труханы,
1: да,
0: и шансон. Володя, 31 годик.
1: Смотри, труханы, а он говорит свободные и слушает шансон, где про несвободу поется.
0: Да.
1: Оно все переплетено.
2: Вот почему, да?
1: Да.
2: Люди носят свободные.
1: Захотелось свободные, чтобы хотя бы где-то свободу почувствовать.
2: Все понятно.
3: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
4: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Ешь – масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа – дегустации и яркие эмоции, музыка и танцы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка-Ешь – попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервис-кар. Весенняя, 54.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

Эх, были времена, когда я под эту песню зажигал, пел там. Эх, как давно это было?

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун на новом.
2: Здорово, ребяшки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, «Один плюс один», Кирилл Калинин, Райтраун на базе радио «Суперхиты» и «Супернытки» на базе. Сейчас домой поспать, и я потом поеду на коррекцию зрения. Жестко. Я все буду видеть. Я буду смотреть, как сокол просто. Ну, вот так же. Я говорю, все твои болячки буду видеть, сканировать насквозь тебя. Буду лазером, как циклопы.
3: Будешь как сокол теперь, да?
2: Циклопы.
3: Летать над городом и срать.
2: Соколы так не делают, сокол гордая птица.
3: Ладно.
2: О, соколы никак. Он вот так пикирует, и потом такой белку, и унес. И понес ее. Соколиная охота, ты чего? Это издревле было развлечение для ультрабогатых, когда к царям приезжали какие-то гости из каких-то других стран или откуда-то, они их вели всех на соколиную охоту. Показать, как, потому да. что они вот так... Я, кстати, смотрел реально на Ютубе про соколиную охоту, как они вот так вот раскручивают, вот так вот бросают.
3: Называется, у нас есть на территории Липецкой области питомник хищных птиц Галича гора. У нас там друзья живут, и они нас много раз вывозили на тренировку вот этого.
2: Как-то оно вибло называется.
3: Вабило,
2: да.
3: Это такая типа имитация какой-то птицы среднеразмерной на веревке, на капроновой. Ее так они разматывают. И он, конечно, как истребитель, реально.
2: Вообще,
3: он там выжидает момент, а потом пикирует. Да, и они потом их благодарят. Этот арабские шейхи любят тоже это развлечение. Приезжали даже вот к нам в Липецкую область, чтобы себе выбрать сокола какого-нибудь.
2: Арабские шейхи приезжали в Липецкую область?
3: Да, конечно.
2: Ничего себе. Сразу после концерта Скорпионс.
3: А у нас какое-то место притяжения, знаешь. У нас то шейхи, то группа Скорпионс.

0: Да, как же еще? Ты меня напугал, блин.
1: Я что сейчас ржал, как полный идиот
0: над
1: неологизмом, а такое слово есть.
0: Соколятня, а как?
1: Ну просто из твоих уст смешно звучит.
0: Соколятня.
1: Сидит рэпер, соколятня. Какой шанс, что какой-нибудь другой рэпер произносит слово соколятня? Скажи еще раз.
0: Соколятня. Еще с моим этим говором, это странно, соколятня. Так, песня, да, песня?
1: Ну какая-то песня. Ну, тут девушка написала, пока Артем пишет. Все чаще задумываюсь об удобстве хозяйственных сумок-тележек. Это удивительное вообще инженерное сооружение на колесах.
0: Какое удобство, как ее по лестнице тащить?
1: Вот так вот, шкпынь, шкпынь.
0: Ну, это тяжело.
1: Ну, это когда бабушка, когда тебе уже тяжело. Но, тем не менее, разгружается и спинка, и руки так не устают, если ты с пакетами, например, идешь. Да. Правда, появляется проблема, там надо там сход-развал делать.
0: Знаем
1: на ней.
0: Знаем, как
1: там
0: этим бабушкам тяжело, когда курицу выкинут по акции, там им вообще не тяжело сразу становится.
1: Это жизнь заставляет.
0: Да? Драться. Ну, конечно, потому что надо сэкономить деньги, чтобы потом было кому перевести.
1: Соколять мне деньги.
0: Перевести кому деньги, 100 миллионов.
1: Ты успокойся.
0: Я не могу. Так. Ты поставишь какую-нибудь песню или нет?
1: Это твой текст.
0: А.
1: Ты в мой сценарий смотришь.
0: Тогда ладно, тогда давай ставить «Мамба номер 5». Шутка. Ну вот, давайте «Марио». «Марио» нормально, давно не слушали.
2: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем. Здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: один плюс один. Калинин и Райтраум на новом радио.
1: Так, ну что, новости? Новости! Наши любимые новости, где мы разговариваем о серьезных вещах в юмористическом ключе. На 17. Смотрите, новости. Такая. Очередь на заправку может стать уважительной причиной опоздания на работу, так как это экстренные форс-мажорные обстоятельства, так сказал Департамент коммуникации Федерации независимых профсоюзов России. Так что, если ты заранее, допустим, начальнику сказал, я опаздываю, потому что я на заправке, и все, как бы с тебя взятки гладкие. Я, кстати, на заправке сегодня был и вчера. И позавчера.
2: А или если машины нет, то можешь сказать, я сейчас заправляюсь.
1: Да.
2: И майку в штаны.
1: Майку. Так, вот еще
2: вот
1: одна
2: так
1: новость.
2: Вот мы смешно комментируем.
1: Да. Еще одна новость. Очередные неудобства, связанные с тем, из-за того, что, ну, к сожалению, все обстоит таким образом, что сколько объясняй, не объясняй, что людям, что не надо там на сомнительные звонки отвечать, они все равно отвечают и переводят мошенникам деньги в больших количествах, и из-за этого приходится какие-то неудобства испытывать другим людям, которые этим не занимаются. Тем не менее, перевод самому себе через СБП на сумму свыше 200 тысяч рублей может стать одним из признаков возможного мошенничества. Среди других тревожных признаков снятия денег вскоре после оформления кредита, смена номера для входа в интернет-банк, а также нетипичная сумма, время или место операции. То есть, если вот ты, допустим, лежал просто там, играл в комп, и в 3 часа ночи такой, хочу кредит взять, мне телек надо обновить. И вот в 3 часа ночи начал оформлять кредит, телек, это может быть подозрительная операция, и могут подумать, что ты мошенникам хочешь перевести деньги. Mm-hmm. Или больше там 200 тысяч рублей себе, сам себе переведешь, тоже может быть...
2: Я думаю, что это не такая частая уж процедура в нашей стране.
1: Да, но все равно, кто-нибудь может с ней столкнуться так или иначе. Ну, потому что, ну... Тут вот в том-то и дело, что, к сожалению, сколько вот не объясняй, сколько не защищай, все равно эти случаи происходят, поэтому, ну, нет смысла объяснять. И вот следующая новость тоже про это.
2: Ну, сейчас, погоди.
1: Да, давай.
2: Вот когда покупал машину, я переводил деньги продавцу.
1: Ага.
2: Ой, в смысле, продавцу.
1: Ага.
2: Я как делал? Я звоню в свой банк,
1: да,
2: поддержку, говорю, смотрите, сейчас я буду переводить деньги. Они, да, говорят, хорошо.
1: Потом я их отдам курьеру наличкой.
2: Да, тут очень хороший человек, какой-то курьер. Они говорят, окей, но смотрите, система вот Центробанка, она, мы к ней не имеем никакого отношения, она работает по своим алгоритмам, туда не достучаться. А они говорят, могут быть проблемы. Я перевожу одну транзакцию, вторую, и меня блокируют все деньги на сутки.
1: Реально?
2: Я не знаю, как... Как старики умудряются все вот это проворачивать? Реально работает, причем я и предупредил, и все такое. Они говорят, ну вы предупреждаете, не предупреждаете, все равно...
1: А они как-то снимают, они потому что у них наличкой под подушкой.
2: Ну если только так. А вот электронные деньги прям очень сложно, свои же там куда-то вывести, если там более
1: небольшие. Так и сколько раз, сколько случаев было, что условно какая-нибудь бабушка приходит в банк, прям... И кассиры все вокруг видят, что она переводит мошенникам, ее отговаривают всем банкам, она говорит, нет, мне надо. Потом были случаи, что подходит к ней настоящий сотрудник полиции, говорит, это вам не сотрудник полиции звонил, я сотрудник полиции, а тот ее так уже обработал, что она тому верит, а настоящему она не верит уже. Поэтому, ну, я не знаю, что с этим делать. Ну, видимо, просто ждать, пока там поколение там подрастет, перерастет. Ну, я не знаю, что делать. Но потому вот, что объяснять уже как бы.
2: Вот у моей мамы прикольное правило. Она просто не берет с незнакомых номеров.
1: Ну, да.
2: Просто ноль, вообще, бесполезно.
1: Ага.
2: Если кто-то будет звонить, я ее предупреждаю, например, что будет звонить там, грубо говоря, доставщик или что-то. Она смотрит. А так, вот этот трюк, реально.
1: Абсолютно, как-то я так же делаю.
2: Старикам всегда сказать, чтобы, ну вот, ты знаешь, там, я сын или я дочь.
1: Да.
2: Остальные идут нафиг.
1: А они смс-ку, видишь, пишут, мама, я там попал, там, передрягу. Ну вот, допустим, опять та же история. 500 тысяч рублей нашел мужчина в спинке кресла автобуса в Подмосковье. 61-летний пассажир нашел 500 тысяч и забрал эту папку с деньгами себе.
2: А это другое. Это уже человек глупый.
1: Теперь
2: это,
1: его обвиняют в краже, возбуждено уголовное,
2: конечно,
1: дело.
2: Потому что это воровство, потому что чужое брать нельзя.
1: Он нашел такой, о, вот мне подфартило 500 тысяч и взял их.
2: Не хочу даже на эту тему говорить, теперь заведусь.
1: А потом он пойдет, это переведет...
2: Да нет, он, это просто вот банальное присвоение.
3: Чужое нельзя брать, нельзя.
2: Реально, вот теперь вы уголовное дело, как
1: конечно,
2: бы. Вполне реально срок.
1: Может, и сядет даже.
2: Потому что ну, это крупная
1: сумма. Кошелек, если вы где-то нашли, я не знаю, ну, если вы его нашли и подняли, то единственное, что вы можете сделать, это ну, отнести его теперь в полицию, и все. Все, другого варианта нет. Либо как-то попытаться по карточкам связаться, но и вам так или иначе придется в него залезть, копаться. А это уже не хочется. Поэтому, ну, я не знаю, если бы я кошелек какой-то увидел, я бы вообще, скорее всего, мимо просто
2: прошел. Ну, либо
1: прошел.
2: Мимо пройти, да.
1: Как бы это странно ни звучало, и, наверное, это неосознанно в плане какого-то гражданского взаимодействия с людьми, но как будто бы легче реально мимо пройти. Чем ты пойдешь его, потом там будешь описывать, переписывать.
2: А
1: там,
2: вот
1: где
2: как
1: нашел...
2: вот это на деле выглядит? Значит, нашел, тебе нужно ближайшее ОВД... Какое-то отделение полиции. Вот я, допустим,
1: да.
2: Ну ладно, если интернет есть, если ты там человек с телефоном, окей, начинаешь гуглить, это куда-то ехать нужно, там несколько
1: вот
2: станций.
1: И, так я говорю, ты
2: потом
1: себе...
2: тебя будут там спрашивать, там просто так
1: абсолютно
2: не зайдешь.
1: Ты будешь писать. Не так, что ты отдал и ушел. Конечно, нет.
2: Где чего, да. Куда?
1: 100%.
2: И кто вот будет этим заморать? Только самые сознательные.
1: Ну, вот активисты какие-то.
2: Дай бог вот таким людям здоровья.
1: Вот эти вот люди, которые собирают подписи на строительство парковки наземной, вот они есть. Только.
2: Как это видос, когда парни молодые приходят к бабушкам у подъезда и говорят, здрасте, мы хотим, мы собираем подписи за снос детской площадки. Дело в том, что хотим строить тут общежитие для мигрантов. Бабушкам и с папкой стоят, вы не могли бы подписать? И бабульки там начинают, чего, какой? Какой чего?
1: За снос детской площадки.
2: Нечего, не надо, все. Ну мигрантам же жить негде, не надо ничего нам.
1: Ну да. Так, и последняя новость. Тут, если вам уж совсем стало грустно, и вы чувствуете, что вы застряли в рутине, в России появилась... Ну, кстати говоря, она вроде не только появилась, я уже слышал...
2: В России появилась?
1: Нет, я уже слышал об этой процедуре. Она называется гроботерапия.
2: А, ну ты раз что-то хорошее расскажешь, что появилось.
1: Так это хорошее, оно вот говорят... смотри, ритуальный сервис... Тут написано из Тольятти, но я говорю, я слышал, что были уже в других городах. Предлагают, значит... Ну, это странно звучит, но они вот это предлагают. Ну, короче, тебя вот положить туда и закопать.
2: Спасибо огромное.
1: И закопать заживо, чтобы помочь тем, кто застрял в рутине. Авторы методики утверждают, что после пребывания в гробу у людей снимается тревога, появляется ясность в голове и новое желание жить. Но, с другой стороны, и правда, ты такой полежал там вот это вот под землей такой... Не, у меня нормально все на самом деле.
2: Мне очень помогают всякие видосы про астрономию, когда типа показывают нашу планету с расстояния там 4 миллиона километров и говорят, вот здесь ты и твоя проблема.
1: Да, да, да.
2: Да, или там ты во вселенной миллиарды звезд, а ты думаешь, что там затирка не подходит к плитке. Вот такие таких вещей.
1: А такие у вас проблемы?
2: Ну, такие, конечно. Ну, мелкие проблемы всякие.
1: Самое главное, чтобы серьезных проблем не было. Да? Типа, там, плоскостопие. Все, ладно.
2: Ну ты же живешь с этой проблемой.
1: Да.
0: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Супер.
1: Супер новинки.
2: Новое радио.
1: Супер.
0: Новое радио.
3: А вы можете пока начинать звонить 8495-232-1632. Сейчас будем после песни играть в игру нашу новую.

0: Итак, так называемая тишина.
1: Бросать выгодно. Сначала курить, потом монетку. Проигравших нет. Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
2: «Давай бросать» во ВКонтакте.
0: Да.
2: Итак, дорогие друзья, ну что, это наша новая игра, направленная на здоровый образ жизни.
0: Абсолютно.
2: Ну, по крайней мере, миссия заставить человека задуматься хотя бы немножко о этой пагубной привычке. Mm-hmm. Правда, Артем? Что вот, ты хочешь добавить?
3: Вот вы знали, например, что бросать выгодно?
2: Да.
3: Сейчас расскажем и покажем, как. А вот бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Кстати, там прямо сейчас проходит крутой конкурс. Победитель отправится на Курильские острова. Может,
2: класс.
3: Я выиграю, я хочу на Курильские острова.
2: Не ври, не хочешь ты на Курильские.
3: Не, реально, на Курильские острова я бы съездил.
2: Ну ладно, что тебе на Курильские острова? 20 минут, подожди, будет перерыв. Итак, ладно. У нас есть слушатель 8-495-232-16.
3: Пойдут на так называемые Балконские острова, да?
2: Это рядом с Балконскими там, на.
3: Так, звоните, да.
2: Значит, самая большая ложь Артема, не ведитесь.
3: Какая?
2: Я поставлю песню, а вы пока начинаете звонить. В этот момент телефон выключен.
3: Нет, он включен был.
2: Вы никуда не дозвонитесь.
3: Правда?
2: Вы дозвоните в последний момент, они все равно дозвонятся.
3: Я клянусь, он включен был.
2: Ну,
3: правда? Я,
2: ну,
3: реально, я зуб даю.
2: Послушайте дядь Кирилла.
3: Зуб даю.
2: Звоните в конце песни, в лучшем случае. Вон человек 7 раз пытался.
3: Так хватит... там уже есть вообще-то.
2: А, есть? Давайте.
3: Конечно. Алло, привет.
4: Офигеть. Привет.
3: Привет, как тебя зовут?
4: Таня.
2: Таня. Ну нет, Таню про возраст спрашивать не будем, просто голос тебя...
3: Вначале показалось, что ребенок дозвонился, у тебя молодой голос.
2: 31. Ну ты...
4: Спасибо, ребят. Офигеть, я в шоке.
3: Ну, судя по тому, какой у тебя голосок, вряд ли ты куришь.
4: Нет.
3: Ну, никогда не курила вообще сигареты.
2: Ну, может быть, баловалась.
3: Да, мы тебя осуждать не будем, скажи честно.
4: Ну, конечно, было.
2: Ну, было.
3: Но ты поняла вовремя, что это не для тебя, и все, это пропало из твоей жизни.
4: Конечно, как страшный сон.
3: Ну, правильно, потому что, а так вот, если б курила, потом через год, потом звонила и сказала, алло, алло.
5: Алло, это Таня. Алло. Мне всего 31.
3: Это Таня. Короче, смотри.
4: Меня так родители напугали, поэтому я больше, да.
3: Ну, ты молодец, мы завидуем тебе, все вот, кто там курит, мы, конечно, этим...
2: Ну, подожди, а вот что не понравилось тебе?
4: Да.
2: Вот,
4: да, я вам завидую, потому что вы очень классные.
2: Да, это правда. Да, факт, да. Тань, Татьяна, вот что не понравилось тебе в этом процессе?
4: Не понравилось? Ну, неприятность во рту.
2: Mm-hmm. Неприятность во рту. И то, что пачка 300 рублей стоит.
3: Но нет, тогда она, наверное, не стоила, когда она пробовала еще. Сейчас уже, да, это больно становится.
2: Итак, у нас есть специальная монетка.
3: Да.
2: И мы сейчас решку определим в колонку.
3: Умная колонка,
2: да.
3: Это решка.
2: А орел будет.
3: Умные часы.
2: Умные часы. Я сразу же забыл, что мы что куда распределили.
3: Орешка и... Орешка это, короче, колонка.
2: Тань, мы все забыли.
3: Да,
2: решка
3: смотри,
2: это что?
3: Решка это колонка, а орел часы.
2: Я запишу.
3: Да. Ты кидаешь в этот раз? Или
4: да
3: кто?
2: Нет, у меня рука несчастливая,
3: да.
2: Поэтому.
3: Давай, несчастная.
2: А что тут? Это беспроигрышная лотерея.
3: Конечно, ты выигрываешь либо то 100%.
2: А что хотелось бы больше тебе, Татьяна?
4: Отлично.
3: Что хотелось бы тебе, колонку или часы?
4: Наверное... Часы, наверное.
2: Но если я буду бросать, то ты выиграешь колонку, поэтому я отдал Артему.
3: Нет, если ты будешь бросать, она выиграет ничего.
2: То монетка в окно улетит.
3: Она на ребро встанет просто. Так, ладно, я подкидываю. Итак, бросаю, точнее, не подкидываю. И бросайте вместе со мной. Опа!
4: Итак,
3: внимание.
2: Что там?
3: Решка.
2: Ну, естественно. Колонка.
3: Колонка.
2: Я забыл, что она хотела.
3: Она хотела часы.
2: Она хотела часы.
3: Давай перебросим.
2: Давай.
3: Давай, смотри, если со второго раза, если со второго раза колонка попадет уже, тогда сорян, тогда уже...
2: Давай.
3: А, орел.
2: 1-1 получается. Ну, давай, третий.
3: Третий, решающий. Ну, ты согласна с этим, по-честному?
4: Конечно. Честно.
3: Ладно, отдаемся судьбе. Орел!
2: Ура! Ты хотел
3: часы.
2: Мы поздравляем тебя. Часы твои. Ура, ура.
4: Спасибо. Спасибо, ребята.
3: Забирай свой приз. Вот видишь, бросать выгодно со всех сторон. И напоминаем, что сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте помогает жить без дыма, не вешай трубку за эфиром, поболтай.
2: Без дыма, Маликов.
3: Да, я ждал этого.
2: Да, я вчера еще хотел сказать.
3: Как ты держался вчера, у тебя вены аж вздулись вот здесь.
2: Тань, а почему такая задержка между нашими вопросами и твоими ответами? Ты из Бангладеш звонишь?
3: Не, она покурить отскочила.
2: Москва.
3: Покурить отскочила, поэтому там... Так, ладно, не вешай трубку, да, поболтаем.
1: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно.

0: нами.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
12: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: shake your body like a belly dancer.
1: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун.
2: Мы сегодня обсуждаем, как у вас проявляется ваша пенсия, ваш пенсионный возраст, ваша старость, когда и после чего вы начинаете или начали чувствовать, что все, вы уже старый абсолютно человек, и уже вообще, ну, уже вот и шкаф открываешь, оттуда вот так вот уже молью пахнуть начинает вот этой антимоль. Как это моль, как убивали эту моль, пахло? Нафталин, во.
3: Сейчас уже от нас нафталином пахнет. Да? Просто, да, автоматически.
2: Нет, меня-то нет пока. Пока нет. Сухофруктами, изюмом. Короче, звоните 8495-232-1632. Обсуждаем сегодня старость вашу. Как в вас проявляется старость? Вот мне одно там сообщение понравилось. Я за него даже зацепился, прочитал. Мне 28, начиная с 24, прогрессирует равнодушие к алкоголю. Сначала перестала любить крепкий алкоголь, потом игристое. От вина хочется спать, перестал вообще пить, и в итоге к 28 годам мы имеем максимум бутылку пива раз в месяц. К чипсикам и то бывает, не могу допить даже 0,5, потому что не лезет. Но есть и преимущество старости, ты уже не рыдаешь по ночам из-за неразделенной любви, не боишься провалиться на экзамене, бла-бла-бла. Короче, ну по поводу бухла прям правда, еще ты начинаешь думать, что вот это вот похмелье, которое сильнейшее, оно вообще неравноценно проведенному весело времени. То есть ты там два часика, три повеселился, а умираешь потом вообще два дня следующих. Так что как будто это того не стоит.
3: Все верно, все верно. Роман пишет. Складываю руки на животе перед сном. Это выглядит зловеще, конечно.
2: И вот так вот спишь, и еще бледный ты весь.
3: Да.
2: И спишь во фраке.
3: А еще у мужиков есть такая мулька, когда они в труханах спят, в этих, в широких, они руку туда засовывают, потому что холодно рукам. И греется таким образом.
2: Да это так не только в широких трусах.
3: А в этих своих плавках как вот это?
2: Ну так же. А что?
3: Там же не должно остаться места для рук, Артем.
2: Но не настолько же они обтягивающие должны быть. Они такие обтягивающие после стирки. Но так или иначе ты в них походишь, и они чуть-чуть-то разбалтываются в любом случае. Поэтому нет такого, что это, знаешь, как лосины, велосипедки такие. Ты их натягиваешь, еще специально ноги мылом смазываешь, чтобы натягивать невозможно. Короче, звоните. Рассказывайте, как у вас проявляется старость.
3: 8495-232-1632.
2: Может, у вас, я не знаю, на топтыши. Алло, привет. Или вот,
4: привет,
2: это,
4: доброе утро.
2: Вот эта кость на ноге, на стопе, вот как у бабушек. Да, привет, как тебя зовут?
4: Привет, Павел из Москвы.
3: Это Павел авиастроитель.
2: А, да?
4: Ага. Нет, неправда.
3: Конечно, потому что ты с работы звонишь, неудобно, да?
2: Ага. А ты это по голосу узнал?
3: Наверное, да, мне кажется, да.
2: Как у тебя отчество?
4: Нет. У меня?
2: Да.
4: Ну, как у отца имя?
2: Юра? Юрьевич?
3: Это же прикол уже пошел, да? Как у отца имя.
2: А, ну, Юрьевич-то, да?
4: Ну, получается так.
2: Ага, и усы у тебя были?
4: Ну, были, да, украли в подворотне.
2: Ага. Ладно, рассказывай, сколько тебе лет?
4: Ну, мне 30.
2: 30. И как в тебе проявляется пенсия?
4: Ну... Как? Вот песок стал появляться, ага, потихонечку. Вот. Ну вот еще полюбил тапки.
2: Так. Тапки вообще имба. Дома. В тапках, когда ходишь, у тебя кажется, как будто всегда пол чистый. Это вообще круто.
4: Ну,
2: ты
4: да,
2: вот. Ноги не прилипают.
4: И тепло, и удобно. Да, тапки, но не белые пока что. Вот,
2: ага.
3: Со стороны этой руки поводу, на груди сложишь,
2: по
3: когда
2: поводу
3: спишь,
2: песка,
3: ты
2: вот,
3: в тапках.
2: Да, по поводу песка, я клянусь, вот ты правильно заметил, я не знаю, как так получается, но постоянно приходится отряхивать кровать, потому что там какой-то песок. То есть ты такой лежишь-лежишь, и потом такой взял вот так, стряхнул песок с кровати, а ты после пляжа там не лежал. Потом проходит еще какое-то время, ты что-то полежал, и потом опять стряхиваешь песок с кровати. Откуда он там появляется?
3: Что и еще? Да. Широкие труханы, шансон.
2: Да.
3: Что? Одышка.
4: Шансунг, да. Шансунг. Что, одышка. Я же стал выезжать в центр куда-то вот погулять. Мне вот нравится местный парк. Я стал кормить птиц. Вот скворечники там
2: Знаешь, проблема начинается не когда ты полюбил местный парк, а когда ты в местном парке на дне города перед сценой танцуешь. Вот тогда вот уже
3: Павел
2: проблема.
3: Очень близок к этому.
2: Уже близок,
3: он
2: да?
3: уже на движе около сцены практически танцует. Павел, а ты как скворечники еду засовываешь? Ты по дереву взбираешься к ним?
2: Да.
3: Они же высоко.
4: Ну да, ну где-то 2 недели ногти не стригу и залезаю.
2: Вообще прям...
3: Это самый смешной авиастроитель в России, Павел.
2: Да это не он, с чего ты взял, что это он, это просто другой кто-то. Ты думаешь, это он?
3: Конечно.
2: Ну ладно тогда, ну все, пока тогда.
3: Давай, держись там, проектируй крыло дальше. Хорошо проектируй крыло, я тебя умоляю.
4: Давай, да, пока. Хорошо, постараюсь.
3: Что-то он грустный какой-то.
2: Давай. А он тебе рассказал, что он прям крылья проектирует?
3: Ну не крылья, а крыло вообще. Крыло. Ты что, не шаришь в авиастроении? Вообще что?
2: Одно крыло.
3: Из-за него я про это и знаю.
2: Все, тогда ладно.
3: Поэтому его к птицам тянет. Он хочет узнать у них секреты аэродинамики.
2: Так там же легко, там потоки воздуха и... Ну там что тебе объяснять, это физика?
3: Нет смысла со мной.
2: Это потоки воздуха там, это самое. Алло, привет. Алло, привет, как тебя зовут?
5: Да-да-да, привет.
2: Да, сколько тебе лет и как тебя зовут?
5: Меня зовут Антон, мне 38 лет.
2: 38, но у тебя уже предпенсионный возраст практически. Как ты ощущаешь
5: слушай,
2: это?
5: Парни, у меня, парни, у меня все по-другому. Я реально уже на пенсию ушел.
2: Ну, потому что...
5: Ну, я военный, бывший военный, так скажем, да. И на пенсию ушел вот буквально не так давно.
2: Ага.
5: Вот. Но что интересного, то, что сейчас работу уже надо искать, а военные... Как оказалось, больно-то никому и не нужно.
2: Ну, пенсионеры, где вот, ты можешь устроиться охранником, сканворды разгадывать.
5: Ну, типа, да, да. Но
2: как изменилась твоя жизнь, когда вот ты официально стал пенсионером? Как и что-то поменялось после этого, перещелкнуло как-то в голове, что ты все, пенсионер?
5: Ну, да, как-то стало приятнее, что ли, что какая-то плюшечка будет капать мне каждый месяц, наверное, вот это.
2: И стало еще приятнее возмущаться на молодое поколение, потому что сейчас ты уже официально допущен к этому.
5: Ну, да, да, согласен. Даже там идешь, когда на прогулке с супругой, уже там дети-подростки, там кто-то матом ругается и так далее, и думаешь, блин. Да, да.
2: Видишь, нельзя, ты уже нельзя. Даже сказал вот, супругой.
3: Супругой уже
2: супругой
3: сюда.
2: Идешь за получкой.
3: Да, да. Антон, мы-то такими не были, мы же вообще не ругались в детстве матом-то, когда во дворе гуляли.
2: Конечно,
3: мы...
5: согласен, да.
2: И даже не писали с балкона.
3: Да. Что, с балкона писали?
2: Ой, извините, ладно.
1: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
6: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.

0: 30 86 40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью. От федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
2: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: новое. Новое. Новое. Звучит здесь. Новое радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь.

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун на Новом радио.
2: Это Калинин и Райтраун на Новом радио, и Олег там. Я смешно переделал песню, Кирилл, которая вот Сергей Лазарев сейчас пел «Твоя любовь».
3: Это так красиво.
2: Пожалуйста. Я смотри, там вот так поется. «Твоя любовь — это так красиво, куда пропала электросила».
4: Ну, нормально. Это группа электросилы имеется в виду?
2: Нет, магазин. А. Что-то Олегу понравилось прям. А куда она пропала?
4: А ее...
2: Наверное, поглотили.
4: Техносила, наверное.
2: А, техносила.
4: Техносила. А ее купил, по-моему, Гуцериев, когда купили Эльдорадо. Да.
2: Подожди, а электросила? А, это станция метро
4: это,
2: в Питере.
4: Это метро, да. Точно. Тот магазин по-другому назывался.
2: Да. Электросила — это станция метро в Питере, точнее. Ну и все тогда.
4: Там же М-видео, Эльдорадо, и вот это все сейчас принадлежит одному человеку. И техносила тоже, но да. Она закрылась.
2: Ну все тогда.
4: Разобрались?
2: А Диксис куда пропал?
4: Диксис. Там техника продавалась тоже, да?
2: А Медиамаркт?
4: Все, он ушел.
2: Ушел, да. А куда пропало тогда... А я не знаю магазинов больше. Магазины. Рамстор, куда пропал? Седьмой континент.
4: Да, все поглотило.
2: Все, да.
4: Монополисты.
2: Билла вообще, помните, был такой магазин?
4: Бывало, ищешь его, ищешь по городу, думаешь, где Билла?
2: Нет, такого не было.
4: Зараза. Ты должен вытаскивать мои неудачные каламбуры.
2: Давай еще раз.
4: Бывало, ходишь по городу, ищешь и ищешь, не можешь найти, где Билла?
2: Не-не, ай. Зачем ты меня кинул ножом?
4: Это бумажный нож.
2: Да?
4: Безопасный.
2: Тогда слушаем Bass Hunter. Песня называется Dota.
4: Музыка Кима Брейдбурга.
2: Музыка
4: Bass Hunter. Михаила Матусовского.
2: Да.
4: Поет Bass Hunter.
2: Dota.
0: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор — это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: и Райтраум на новом радио.
1: Тут как бы моя теория кое-какая подтвердилась. Ну, ни для кого не секрет, что болезни молодеют. Молодеют болезни многие. И у меня была такая теория, которую я, ну, я, может быть, и даже не сам ее придумал, что кризис среднего возраста сейчас у мужчин начинается намного раньше из-за того, что все дети вокруг успешные. И из-за этого раньше ты в 40 лет там загоняться начинал. А сейчас уже там и в 30 ты уже загнался, и уже и выбрался из этой западни. Ну и вот тут, значит, и сказали. Мужчины в России начали страдать от кризиса среднего возраста на 10 лет раньше, уже в 28 лет вместо 38-40. Главные причины — культ успеха и непринятие себя. Соцсети создают ложное представление о том, что уже в 20-30 лет у мужчины должен быть бизнес, квартира, авто и другой успешный успех. В реальности же далеко не у каждого получается добиться этого. Это и привело ко взлету обращений к психологам среди мужчин.
2: Используй эту площадку и скажи, что все в жизни не так.
1: Все так. Все так абсолютно. Если у вас нет квартиры и машины, то о чем говорить? Вот у меня нету, и не разговаривайте.
2: Люди реально из-за этого переживают, и молодые люди. Молодежь думает, что если у них в 20 лет ничего нет, то все, они тоже ничтожествовы. В 30 лет переживают, в 35.
1: Да?
2: Квартиру в лучшем случае, говорят по статистике, в 35 лет появляется у человека. В лучшем случае.
1: Ну, ты, кстати, тогда же это, я не знаю, ты рассказывал это на радио или нет, что... Или ты так нам рассказывал, что, типа, ты хату-то купил, потому что это тебе не нужна была?
2: Не, не то, что прям не нужна.
1: Ну, типа...
2: Ну, как-то, да, я...
1: Потому что надо.
2: Я не был такой мечты никогда в жизни у меня, как у многих, вот прям купить.
1: Типа, и... чтобы была хата
2: прям
1: просто.
2: Была хата. Да нет, скорее нет. Это клево, просто в какой-то момент жалко стало платить до хрена денег за аренду, да, и за квартплату, думаешь. Ну.
1: И поэтому сейчас ты платишь всего 15 тысяч за ЖКХ, копейки.
2: Да, это, кстати, очень грустно, я не знаю.
1: Купил хату, и все равно платить надо какие-то деньги.
2: Да, уже двенашка, блин.
1: Ты ее уже купил.
2: Мне не нравится, 12 тысяч.
1: Ну, это подписка на воду, подписка на чистый
2: подъезд.
1: Согласен,
2: ладно.
1: Подписка на электричество. За остальное, что вот мне непонятно, там на какие-то общие... Ну, хорошо, я в этом не разбираюсь, ну, пока, потому что я не плачу за это.
2: Капремонт, вывоз мусора там, потому что подъезд реально же отремонтировали. И, да, в общем-то, неплохо отремонтировали. Батареи новые поставили.
1: Круто.
2: Я реально отхожу, там кто-нибудь царапает стены там в новом подъезде. Я реально переживаю, там думаю, ну ёпарасоте. Ну только вот полгода прошло, уже все поперецарапали.
1: Ну ладно, давайте успокоим все-таки мужчин, которые там трясутся из-за того, что... Ну, кстати, реально, в этом и проблема, что мужчины трясутся не просто так. Там такое, которое, я бы даже сказал, не консервативная часть общества, а старомодная, скорее, часть общества до сих пор считает квартиру и машину мерилом какой-то мужской силы и мужских возможностей. То есть вот мне 32, и мне так нет-нет, да какие-нибудь... Ну, так скажем, люди, которые, я предполагаю, сильно далеко от столицы живут, говорят постоянно: ой, да у тебя квартиры нету, у тебя машины нету. Да, в этом и проблема.
2: Если у мужика нет там в 35 квартиры, хотя бы квартиры своей, то такой мужик не нужен.
1: Вот, в этом и проблема, что до сих пор у многих почему-то в голове это считается каким-то символом мужественности, наличие квартиры и машины.
2: Ребята, не хотят девчонки, видишь, связывать свое будущее с человеком, который снимает.
1: Ну, то есть, а ты ему что можешь предложить тогда, если он должен обязательно быть с квартирой и с машиной, а ты...
2: Любовь, заботу, внимание и уют.
1: Домашний очаг, да?
2: Да.
1: Класс. Да, вон сколько успешных людей, все живут в съемных квартирах, ездят на арендованных тачках и нормально себя чувствуют. Поэтому наличие квартиры и машины — это хорошо, но это не должно быть, типа, каким-то обязательным... правилом. Потому что, может, ему просто нафиг не нужна эта квартира.
2: Да, может, он хочет в КБХе смешариков покупать.
1: Да. Да.
2: Плюшевых.
1: Да. И все. Да не, хату я бы купил, но...
2: Но денег нет.
1: Да тут видишь, даже сейчас такое время, что даже если есть деньги, вероятно,
2: так бы мы все
1: квартиру
2: купили хату. Там реально вот этот минус, что там, да, нужно, там деньги нужно за нее платить, и немалые.
1: И даже если ты хочешь ее в ипотеку, тебе ты бесконечно копишь на первый взнос, потому что он постоянно растет.
2: Он уезжает, да.
1: Да, и ты только накопил, а он еще больше. Ты накопил, он еще больше, и больше, и больше, и больше. А это все почему? Потому что вы, пенсы, все квартиры скупили вот за эти копейки.
2: Да.
1: за эти копейки, которые там были, когда мы еще были молодые и была маленькая процентная ставка, вы, пенсы, все подсуетились, наскупали все квартиры возможные, а остальные квартиры вам там в Союзе нараздавали бесплатно, и вы ими сейчас как цари вот так вот распоряжаетесь, сдаете нам, зумерам и поздним миллениалам, которые готовы платить любые деньги, лишь бы уже где-то жить. А вы сами ее купили там на котловане за миллион.
2: А надо было рождаться раньше. Надо, тоже думать, да, нужно было, голову
1: надо
2: включать.
1: Было, надо.
2: Как ты когда рассказываешь, что в 2000 году мы купили за 10 тысяч долларов квартиру,
1: да,
2: в Москве,
1: да, да, да, да,
2: еще это где-нибудь на Тверской, думаю, да, да что это?
1: Ну, кстати, говорили же даже, проводили какие-то научные исследования, что вот поколение наше, которое сейчас там, которым 30 лет там и чуть помоложе, что они там как будто бы обречены, знаешь, очень долгое время жить в аренду. Потому что нет варика реально купить хату. Это вот это и проблема. И основной, одной из основных причин, это называют то, что вы, пенсы, все скупили. Все хаты за копейки. Знаешь, я когда узнаю о том, что оказывается во времена, там, когда ковид был, там процентная ставка чуть ли там не 5% была, не семейная, а общая, я такой, вау, ну тогда меня не интересовала покупка квартиры еще. Я такой, нифига себе, люди, вот я ходил это на массаж, когда переехал вот в ЖК, в котором я сейчас живу, мужик говорит, да я тут трешку типа вообще на котловане за 8 купил, сейчас она 40 стоит. За 8 и я бы трешку купил на котловане. Только проблема в том, что когда там котлован был, я еще тоже котлован был. А сейчас котлованы, они уже сильно дорого тоже стоят, уже как готовые почти, поэтому ну, сейчас уже и не купить.
2: Смотри на зумера, который сейчас уснет от скуки при этих разговорах. Мы про Олега. Да. Самый скучающий в мире человек. Извини, Олег,
1: извини.
2: Сейчас через 5 лет уж тоже петух клюнет. Главное, у всех, у 95% купивших квартиры, вся одна история. Мы так удачно попали.
1: Да, да, да. Да,
2: я,
1: да,
2: не,
1: да,
2: могу с такой гордостью всегда вот это нам так, мы так удачно, мы вовремя. Да мы, это не вовремя, вы, это потому что 2 года прошло.
1: Мы так удачно попали, родились у бабушки, которая в Москве жила.
2: Нет, просто год плюс лям. У нас вот так же.
1: Да, да, больше,
2: мы,
1: да,
2: так, но хочется всегда себе самому доказать, что это мы потому что, нет, это потому что мы удачливые. Mm-hmm. Нет, это потому что растут цены,
1: да, да, да,
2: не по дням, а по часам.
1: Так, ладно,
2: что-то
1: отдыхаем.
2: Мы задушнили на 7 минут.
1: Задушнили.
2: Артем, да все будет.
1: Да мне не надо, я
2: ну,
1: же
2: не,
1: и говорю.
2: Ну и Артем, ничего
1: я
2: не будет.
1: Я наоборот пытаюсь мужиков успокоить, что если у вас нет тачки и хаты, это вообще не проблема никакая. А если девчонка какая-то вам говорит, что не будет с вами встречаться, общаться или жить вместе
2: то
1: по причине того,
2: тогда,
1: что у вас нет тачки или квартиры, то гоните в шею сразу ее, потому что пусть она, типа, идет кому-нибудь другому мозги компостировать.
2: Тем более мы вам... в однушке с моей мамой отлично уместимся.
1: Да.
2: Втроем.
1: Если она не хочет
2: Правда,
1: с вами с низов подниматься, тогда хочет на готовенькое все, тогда пусть и ищет.
2: Блин, может, она не хочет с низов в 40 лет с тобой подниматься?
1: Это ее проблемы, а не мои. Почему она свои проблемы делает моими? Новое радио, не переключайтесь, Holy Flame, тону.
2: Натушнили на 8 минут, на девчонок наехал, еще и тону. Супер, включайте нас всегда, ребят. Настроение будет, во!
1: Реально 8 минут мы это обсуждали.
2: Квартира, квартира, и она меркантильная. Тону.

0: Ну вообще, кстати, Олег, вот давай как это, как с тобой, как поздние миллениалы, ранние зумеры, поздние миллениалы, давай знаешь, как сделаем вообще? Давай вот сейчас обидимся на пенсов и тоже купим себе по квартире, и не будем у них квартиру снимать больше, и они будут на свои две квартиры жить.
1: А деньги мы где возьмем?
0: Об этом я не подумал, но план такой есть примерно, потому что можно и поуважительнее к нам относиться, не будем у вас хату снимать, и будете вторую хату просто платить за квартплату.
1: Короче, тут вся загвоздка в деньгах.
0: Это правда. Ну и, разберемся.

0: только одну.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
3: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных для этого местах на официальных пляжах. Не заплывайте за буки и предупредительные знаки. Не отплывайте далеко от берега. Не подплывайте к идущим маломерным судам. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах.
4: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБГТУ ФМП 434-569-339-359.

0: Суперкоктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее. Со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. Сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
1: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
4: Новое радио.

0: и Райтраум. На новом радио.
1: Вот правильно написали, безупречный музыкальный вкус Артема в деле. Да, конечно. Странно, что вы это не поняли еще на треке Филатов и КРС, это все не помню.
2: А
1: я.
2: Что, что там был за трек сейчас?
1: Incubus Drive.
2: А.
1: Но это хорошая песня.
2: Да, это хорошая.
1: Так, 8495-232-1632, звоните. Мы обсуждали сегодня пенсию вашу. Ну, в смысле, не сколько вы получаете денег, а как у вас проявляется старость, как она в вас проявляется. Мне понравилась тема, которую на выходных Макс обсуждали с Димой Лапиковым, типа, зашквар носить женскую сумочку или нет. Не в смысле, что ты любишь женские сумочки, а когда ты идешь, типа, со своей женщиной и ее сумку несешь. И, ну, она потому что там тяжелая или что. Что-то. Типа помогать, когда ты там маленький еще, там в школе, это окей, а когда ты уже взрослый, это...
2: Если она вернулась из Турции, когда она за товаром ездила, я бы помог.
1: Ну вот эти женские сумочки, знаешь, носят. Я вообще не понимаю, зачем они их такие огромные носят. Ну типа, что ты там таскаешь постоянно? Маленькие клатчи какие-то берут, и это окей, это мне понятно. Ну и в целом, конечно, за женщину сумку носить, ее женскую, это странно. Если спортивную, там, она там, допустим, из зала идет, и у нее там реально тяжелая, ты ее встретил, тогда ок. И, но просто женскую сумочку носить...
2: Ну да, а что, прям дофига таких случаев, когда мужики несут маленькую дамскую сумочку?
1: Ну, бывают. Или вот это, знаешь, стоит бедолага у женского туалета с этой сумочкой, ждет ее 40 минут. Возьми сумочку с собой, что ты своего мужика заставляешь у женского толчка стоять с твоей сумкой. Это странно. Что ты, Кирилл?
2: Да я что-то вспоминаю, были ли такие случаи.
1: А у меня было такое, конечно.
2: У тебя рандомные кажется... женщины просили у толчка подержать их сумки?
1: Ну, кто как я ее по-разному, рандомная женщина, мама, по-разному называю. Так, звоните. Звоните, обсуждаем сегодня. Как у вас проявляется старость в вашем вот сейчас возрасте?
2: Как ты ласково называешь мамулю? Рандомная женщина.
1: Ну, это как этот называл Игорь Гофман. Он ее называл моя так называемая мама.
2: Ну, Гофман, понятно.
1: Он всех называл так называемая.
2: Его окружал так называемый цирк.
1: Да, направленный на него. Алло, привет, как тебя зовут?
3: Привет, меня зовут Артем.
1: Артем, привет. Как тебя, как сколько лет?
3: Мне 35.
1: О, 35. А тебе? Мне 24.
3: А, ну приятно, нормально.
1: Да нет, мне 32. Мне, подожди, а мне 33 исполнится в этом году?
2: Ну, если ты с
1: 93-го, да, 33. 33, я путаюсь, 32 мне или 33.
3: Ну, по-моему, в ноябре, 30... да, если мне память не изменяет.
1: В ноябре, да. А вот тебе в 35 лет, как старость тебе дает о себе знать уже? Может, у тебя седые волосы все?
3: Седина уже, да, пошла.
1: Реально?
3: Смотри, короче, какая тема на выходных после работы. Mm-hmm. Просыпаешься, короче, в 6 утра. И, короче, будешь всю семью, потому что ходишь то чай попить, то в туалет.
1: Да, да. И еще высмаркиваешься потом... очень громко в туалете.
3: Да, да, да, да, все верно. А потом в 10 часов уже, короче, глаза слипаются.
1: Ты спать ложишься, да, а все уже на кипише, уже поднялись и никому
2: уже
1: не
2: уснули. Уже теперь они тебе мешают.
1: Ну, да. Кстати, реально, это чисто пенсовская тема, когда батя пораньше встает, всех будет, там что-то ходит, харкает, пьет чай, а потом спать ложится.
2: Да, я, типа, я стою в семье раньше всех и весь день на кресле сидит там, залипает. Я вообще раньше вас стою, все сделал.
1: Но это точно не я, потому что я без будильника просыпаюсь в 2 часа дня, реально. То есть сейчас будет отпуск, и я буду ложиться только в 6, я предполагаю. Потому что столько
3: счастливый
1: игр...
3: Счастливый ты человек, Артём.
1: Так а я что? Я столько игр купил и там и скачал. Купил в зеленом магазине, так тоже называется. Плюс телек, этот комп. Мне надо все пройти, понимаешь?
2: Зеленый магазин — это торрент.
1: Ну да, это так называют просто. Ладно, спасибо тебе за звонок, пока хорошего дня. В зеленом магазине, да. Чего?
2: Да я пытаюсь скаламбурить, что типа есть зеленый магазин, а есть синий магазин. Только он красно-белый. Ну, типа. Ну, короче, ладно.
1: Ну да, ладно. Ты подумаешь.
2: Да, еще посиди там, подумай.
1: Покрути. Сформулируй, да. Алло, привет.
4: Алло, да, привет. Меня Дима зовут.
1: Привет, Дима.
4: Ну что, что касаемо пенсии, да, мне 25 лет. Голова уже седая.
1: Уже?
4: Плюс тут что-то в голову уже седая, да, у меня как 20 началось, так и не остановить. И дальше пенсия пошла, вот прям сейчас гараж свой ремонтирую, вот пару дней назад как в голову стукнуло, что нужен гараж, не знаю, думаю...
1: Гараж-ракушка, да, хотя машин даже нет.
2: Да.
4: Не-не, машина есть, тоже пенсионерская чисто.
1: О, какая у тебя?
4: Ну, как, а Шкода Рапид.
1: Я только хотел сказать Шкода по-любому.
4: Да, вот я.
1: Почему-то
4: плюс,
1: да.
4: Так есть. Же, вот как там мужчина говорил, что сегодня вообще в отпуске нахожусь, а сегодня в 5 утра встал и думаю, все, поехал работать.
1: Не, еще сейчас знаешь, вот эта сильно миллениальская тачка, которая уже больше к бумерской, вот это какая-нибудь Subaru старенькая, вот это синего цвета со спойлером.
2: Ну, это Impreza.
1: Да, такая старенькая
2: Ну, а что там, интересно, Диман, ты там что в гараже там сделал, что там оборудовал, там, не знаю, верстак у тебя есть, там, шкафчик?
4: Ну, все доски, ну, я забрал его, да, сейчас по новой собираю. Не знаю, 2 недели отпуска, времени навалом. Сейчас буду тут каждый день зависать. Заниматься им потихоньку.
1: Нормально там соорудишь себе, поставишь плоечку и будешь сидеть рубиться.
2: Не, он там будет...
4: Ну да, как раз GTA 6.
2: Яму, наверное, надо сделать себе там.
1: Кстати, яму, да, тоже. Яму, туда картошка там будет и все такое.
2: Ну, подвал там какой-то.
1: Обязательно. Ладно, давай, пока, спасибо.
4: Да,
1: давай, пока. Кстати говоря, по поводу машины. Вот мы обсуждали, машина мерила успеха или нет. Вот смотрите, у меня нет тачки, я абсолютно не понимаю, какая сейчас история с бензином. Вообще... Я не знаю никакие очереди, не знаю, где там что оплатить или сколько там стоит какие-то перепродажи, продажи. Я вообще этого не... Я даже... Ну, я типа читаю новости, но я не сталкивался с этим в жизни. Я просто сел в такси и поехал.
2: Ну, смотри. Все, молодец.
1: Вообще.
2: Молодец.
1: И вы там со своими тачками стоите, а я уже дома 1000 раз в этот момент.
2: Ну, вот, к сожалению, мы столкнулись с этим, да.
1: Вот и все. Успешный, без машины. Кстати говоря, многие артисты тоже приходят. Вот Томас Мраз приходил. Многие без тачки. Все как будто вот мы привыкли, знаешь, на заднем ехать. На заднем едешь что-то и вот так вот чилишь спокойненько, себе музыку слушаешь, пишешь песни.
2: Здравствуйте.
1: Алло, привет.
5: Да, здравствуйте.
1: Что-то парни сегодня в основном звонят. Хотелось бы женскую старость послушать.
2: Какую-то. Ну давай, имя, давай, город.
5: Да. Да, Сергей Борисович. Это классно вы сказали про пенсию. Вот, просто переживаю из-за этого.
1: Сергей Борисович?
2: Сергей Борисович, вы откуда звоните?
1: Да.
2: С полуострова Таймыр?
5: Москва.
2: Да что ж сегодня с Москвой не так? Сергей Борисович, такое ощущение, что вы звоните очень издалека, потому что, во-первых, не слышно ничего. Вы как?
5: Нет. Ну, потому что я стою в МЦК, и вам дозвониться... Отойду.
2: Хорошо, Сергей Борисович, сколько вам лет?
1: Да.
5: Да, мне 57 лет.
1: 57, Сергей Борисович. Осталось 8 лет до...
5: Массажист.
2: Массажист.
5: Персональный массажист.
2: Профессиональный. Профессиональный. Мы поняли, мы 3 раза повторили.
1: Сергей Борисович, сколько сеанс массажа стоит у вас?
5: Да. 2500. Цена такая оптимальная.
1: 2500?
2: 2500. За 2500 что вы?
1: За 2500 полтора часа я ходил татайский массаж мне за... Сергей Борисович, не слышно. Ну, 2500 за полтора часа, это вообще какие-то копейки. Типа, тайский массаж, там тебе что-то помяли, чуть-чуть, 10 тысяч.
2: Я хотел поподробнее узнать, ты его скинул.
1: Так
2: там,
1: не слышно, он вообще потерялся.
2: Массаж 2500
1: всего. Нет, я понимаю, что ты зацепился за это. Конечно, тебе сразу заинтересовался человечек.
2: Да для тебя интересуюсь.
1: Да для меня не надо, меня такой массаж, мне не надо. Мне спинку дома помнут.
2: 57-летний Сергей Борисович подскочит за двушку.
1: Да. Мне лучше спинку дома
2: помнут. Полтора часа будет жмякать тебя.
1: Бесплатно. Бесплатно спинку дома помнут.
2: Ну, тот профессионал. У него, может быть, сертификаты какие-нибудь есть.
1: У меня
2: в Литуаль. Ладно. Давай, либо мы нового принимаем.
1: Я хотел просто, чтобы девушка позвонила какая-то и сказала, я старая, алло.
6: Ну, не в этот раз.
2: Да что ж ты будешь делать сегодня? Вы из Москвы, правильно я понимаю?
6: Хуже, из Владивостока.
2: А, вот.
1: А что уж хуже-то?
2: Как вас зовут?
6: Меня зовут Максим.
2: Максим. Ну все, вопросов нет.
1: Меня зовут Максим.
2: Че, началось? Максим.
1: Меня зовут Максим.
2: Сколько целей интересуешься, еще должен был добавить? Максим.
1: Максим, сколько вам лет во Владивостоке?
6: Во Владивостоке 49.
2: А в Москве 48.
1: Было бы 48, да, если...
2: Ну там же люди раньше стареют.
1: 49, это... Ну, вы, получается, морепродукты же едите постоянно, поэтому, наверное, идеально себя чувствуете в физическом плане.
6: Практически, да.
1: Рыбку?
6: Ну, да. Вот пришлось насчет пенсии, да, там, дача, гараж, это понятное дело.
1: А как дача во Владивостоке выглядит? Ну вот здесь понятно, допустим, ты куда-нибудь там у тебя на речке где-нибудь или на озере дом. А во Владивостоке дача это что, просто так же на море дом или как?
6: Ну вы глобус Приморского края видели?
1: Видел.
6: Отлично. Там есть озеро Ханка, самая большая лужа, которая может быть там. И вот на озере Ханка буквально 220 километров от Владивостока и вперед из песни.
1: 220 километров, все. А правда, что вот я просто, когда был на Дальнем Востоке, там люди по-другому к расстоянию относятся. Типа вот у нас, вот мы тут живем в Москве, и говорят, Самара, там, 17 часов на поезде. Все такие, о, как далеко, не поеду. А во Владивостоке-то, когда 17 часов на поезде, все такие, так это же рядом.
6: Ну, это до Хабаровска.
1: И то ну вот. Даже. И это считается недалеко, да?
6: Да, вполне.
1: Прикинь, 800 км недалеко.
2: Ну, Максим, вы себя считаете вот старым, например?
1: Да. Таким дряхлым прям уже, нет, пожившим.
6: Абсолютно. Нет, абсолютно нет.
2: Ну все, вы полны сил, ну, бодры.
6: Что, ты только начинаешь.
2: Конечно, все, это конечно. Я просто
1: конечно,
2: успокоюсь.
1: Конечно, он на дачу 220 километров едет в одну сторону, у него сил дофига.
2: Конечно, там у них еще морепродукты не такие дорогие, конечно. Как у нас.
1: И они, ну, там, ясно. И они там купаются.
2: Спасибо,
1: вообще...
2: что успокоили нас, что... Там 49, мужик, ягодка.
1: И потом поехал просто там в Токио аниме смотреть. Спасибо. Она танцует под Шаде. Нет, не Шаде, конечно, рекламу надо уходить. Шаде после рекламы.
0: В выходные новое радио превращается в выходное.
7: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости. Все теперь выходновое.
0: Новое. Да, это новое. Выходновое радио.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту вернем рублями. Вернем рублями.
5: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО «Альфа-Банк» 6+.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
14: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
15: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.
17: Анна.

0: Рай Траум на новом радио.
1: Так, ну что, Олегу опять повезло, потому что мы опять не успеваем, чтобы Олег спел. У нас осталось 2 минуты, и Олег опять скипнул пение. Олег, мы тебя с этим поздравляем.
2: Зато душнили 10 минут про то, какие квартиры дорогие.
1: А потому что они все пенсы скупили квартиры.
2: Не начинай.
1: И они, получается, а мы сейчас у них не будем квартиры снимать, и они будут на свои 2-3 квартиры жить и платить там, просто ипотеку платить и еще и кварплату.
2: Ипотеку, и квартплату, и пошли домой пораньше на 2 минуты.
1: Можно, но нам все равно погоду надо читать, поэтому...
2: Да коллег читанет, Олеган.
1: Ну, а кстати, ты можешь мне вообще-то на операцию.
2: Да, может, доведешь эфир?
1: Да.
2: 2 минуты.
1: Реально, мне
2: давай,
1: же надо...
2: Давай, старичелло, выручай.
1: Мне надо сейчас на операцию, реально. Я же пойду сейчас делать коррекцию зрения, а завтра приду, вот так зыркать буду.
2: Прорвемся.
1: Буду вот так, радиоактивные люди, циклопы, вот так буду... И вот так у меня лазер такой будет. Понял, зыркать.
2: Угу, мы поняли.
1: Насквозь тебя просвечу. А я тебя и так насквозь вижу. Мне даже зрение не надо хорошее для этого, йоу.
2: Давай, освобождай место. Пусть Олег сядет.
1: Садись.
2: Давай. Все, на связи. Давай.
3: Олеганчик, а что тут делать-то надо?
2: Просто поболтай что-нибудь, погунди там. Да. 7 раз расскажи, что у тебя операция. Что-нибудь такое.
3: Операция.
4: И еще про квартиры там.
2: Про квартиры там.
3: Ну там ты... квартиры тоже, пенсы. Это вот все вот.
2: Давай.
3: Они что-то там обсуждают это постоянно. А, кстати, уже можно и в целом на погоду уходить, наверное.
5: Ну, рановато еще, 48 минут.
3: Ну,
4: нет, 48
3: минут. А что вы не сваливаете, я не понимаю?
4: Мы контролируем тебя, а то оставишь.
3: Не, вы же хотели уйти пораньше. Давайте, знаешь, вот валите.
4: Минута больше, минута меньше.
5: Вот, Олег, когда никого нет, я себя так же чувствую, как ты сейчас.
3: Ну да, это очень некомфортно, когда ты не понимаешь, о чем тебе говорить.
1: Кстати, а это и Наташа, если ты слушаешь нас сейчас. У нас когда наказание-то будет мое опять? Я же готов.
3: А тебя
1: же...
3: опять наказывать хотят?
1: Ну я не знаю, но я сам предлагаю меня наказать. Потому что я готов, было весело. Я тогда еще и стрим запустил, там нормально на донате.
2: А там накапливается. Смотри, ты приходишь в 7 минут. 7 минут в день. Это получается 35 минут в неделю. 4 недели — это 2 часа с небольшим, правильно? Да. То есть нужно...
1: За год
2: еще,
1: как раз копится на
2: еще
1: день.
2: Копится, да.
1: За год как раз на целый день эфир.
2: Олег, уходи, не умеешь эфир вести.
3: Да, все. Давайте, валите.
1: Давай, погода.
0: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик «Ясно». Детский офтальмолог в оптиках «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мама, расскажи сказку.
8: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
7: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
8: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
9: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

Новое радио.

0: Podstar.ru.
1: Новое.
2: Постотпускной человек немного потерялся в днях недели и подумал, что за окном среда, оказалось, что показалось. Дальнему Востоку доброго вечерочка. Нам с тобой легкого рабочего дня и суперхитов, суперновинок «Океаны». Просто за неимением другого океана для настроения. Вадим Данилин здесь с тобой. Всем привет. Привет.

0: суперхит, который рвет сейчас всевозможные чарты мировые, между прочим, уже звучит в эфире нового. Тем временем пиарщики, маркетологи и рекламщики оказались самыми несчастными сотрудниками в России. Больше половины специалистов из этих отраслей оценили свое эмоциональное состояние на 1-2 балла из 5. По словам психологов, виной всему постоянные дедлайны, многозадачности, быстрые изменения в профессии, высокая ответственность за результат. Так что нам есть чему стремиться. Другой вопрос, надо ли?
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео.
3: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамоморацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамоморацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
5: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей на новом радио». Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Эльман и Джонни, «Балкон», суперхит на новом. Ну, а мы продолжаем. Большинство россиян считают людей после 50 лет, оказывается, старыми, представляешь? А что далеко ходить? Я тоже считаю после 50 лет людей старыми. Так думают 55% участников опроса. При этом все больше россиян хотят дольше оставаться молодыми. Больше половины пытаются замедлить старение с помощью спорта, питания и здорового образа жизни. Еще раз, большинство россиян считают людей после 50 лет старыми. Смирись уже и прекрати молодиться. Скоро продолжим.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!
2: По будням на новом радио. Моя подружка Эльви приглашает.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пау Сбербанк. 18+.
5: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.

0: Лирик Эво кассета «Суперхит» на новом. Не в последний раз напоминаю тебе о том, что у нового радио вышло официальное приложение «Радио Хаб», чтобы ты всегда и везде оставался рядом с нами. Бесплатно и без регистрации. Стабильный поток. Можешь смотреть трансляцию или слушать эфир. Выбирать лучший из нашей библиотеки контента и все прочее. В общем, где бы ты ни был, суперхиты, суперновинки и твои любимые ведущие, местами нелюбимые, будут всегда рядом. Скачивай «Радио Хаб» в своем магазине приложений. Категория 12+.
1: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
2: Где купить новое платье?
3: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30 86 40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
2: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
1: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
3: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
4: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: радио.
1: Pureradio.ru. Ты говоришь, что я плохо танцую. Ты снимал на видео, из окна я видела. Думаешь, обиделась, парень? Нет.

0: Новое радио.
1: Кинокомпания Paramount официально перезапускает «Кошмар на улице Вязов» 84 года. Фредди Крюгер возвращается в виде ремейка. Детали пока держатся в секрете. Это все новости. Всегда на минуте. Принимаемся за работу. И вот тебе 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы на новом радио. Далее Вадим Данилин тоже тут. Ну, помощь так себе, но все же.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: радио.
1: Хочешь, мы построим дом из лего-деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали, походу совпали.

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: А чего рассказывать об этих самых летних вайбах, тем более петь о них, когда можно один раз посмотреть на них? В наши социальные сети сейчас и в мессенджер. Главное, выложил свежее видео из жизни отпускников на примере Кабардинки. Каждый год оттуда приходят всевозможные видео, люди недоумевают, всякое такое. Если собрался в ту сторону, зайди, посмотри, что там сейчас происходит. Я, кстати, мне стало интересно больше всего, сколько почем там кукуруза стоит. Вот, сам я кукурузу не ем, переел ее, когда в деревне жил. А вообще, наши социальные сети, еще раз напоминаю, время есть, зайди, посмотри, какой там человеник в Кабардинке происходит. Возможно, тебе понравится? Возможно.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
2: Радио Хаб. 12+.
1: Реклама.
3: Когда говорят «Муренкина», каждый представляет свое.
4: Изысканное мороженое «Вишня-черешня» с кусочками ягод и шоколадным топпингом.
5: Очень вкусный рожок с рисовыми шариками внутри.
3: У каждого свой любимый вкус, и это прекрасно. Мороженое «Муренкина». Найди свое.
6: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
7: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
8: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Это не лето, его «Доброе лунное» суперхит на новом. Слушайте, ребят, не службу, а в дружбу. Сижу, скучаю. Ладно, я вам выкинул видео с Кабардинки, что там сейчас происходит, какой человек и всякое такое. Вам уже решать, ехать, не ехать. Я бы поехал все равно, потому что случаи бывают разные. Можно попросить вас все-таки, всем, кто сейчас отдыхает или наотдыхался, уже был в отпуске, а скиньте, пожалуйста, в наш мессенджер фоточки отпускные. В частности, кто был в Кабардинке, скиньте оттуда свои пляжные фоточки. Хочется немного посмотреть, как люди отдыхают в наше время. Потому что неделя прошла, как я работаю, после отпуска вышел, я уже обо всем абсолютно позабыл. Не служба, а дружба. Очень прошу, а тема суперхитов, суперновинок очень скоро продолжится.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.
2: Посмотри на меня.
1: Что было раньше? По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.
3: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну,
6: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Юлия Савичева, ее «Гудбай, любовь», суперхит на новом 2012 год. Сейчас прям в эфире. Действительно, суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Ну и продолжение темы любви. Новость подоспела о том, что, оказывается, парни-зумеры, ну, то есть молодые парни, мечтают о традиционных женах-домохозяйках, но не могут их обеспечить. По мнению одного там социолога, из-за этого молодежь испытывает сложности при построении отношений. Социолог утверждает, что девушки этого же поколения часто зарабатывают наравне с мужчинами, при этом парни все чаще ищут женщин, которые готовы уйти с работы и отвечать за быт. Ну, здесь палка о двух концах, как-то закольцовано все получается. Я хочу, чтобы ты ушла с работы, но не могу тебя просодержать. Некоторые девушки с радостью бы сидели дома, но жизнь постоянно дорожает, и зарплаты растут медленнее. А мужчина едва ли может стать добытчиком в семье, пишут. Вот такие вот проблемы у нынешнего поколения. Да, нам бы их проблема, да? Ладно, хорошо, давайте продолжим в следующем часе.
1: Реклама.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
3: Сын склонился над тетрадкой. Низко так. Старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время монапрасно. Запишемся в сеть «Оптик Ясно». Детский офтальмолог в «Оптиках Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
5: КСМ. Когда сбывается мечта?
6: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью. От федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
8: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепсе. На Октябрьском 24 под часами.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

Если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом и пускай.

0: Новое. Врачи напоминают, что летом к своей норме воды необходимо добавлять еще литр, так как вы потеете активнее, больше ходите и вообще. Мотай на ус, включай утюг громче, здесь еще больше суперхитов, суперновинок обещаю тебе. Я Вадим Данилин, а сам посижу немного на минималках. Да, если ты не против. Но ты же не против.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Это Антон Токарев, «Мосты», суперхит в эфире нового, ну и продолжение темы, хотел сказать, тема любви. Какая тема любви? Тема еды, наверное. Приятного аппетита всем, кто сейчас занят этим прекрасным, замечательным делом. Сам только что пообедал. Знаешь, сразу так такое добро такое сразу по телу разливается. Все так прекрасно сразу становится. И солнышко вроде ярче светит и так далее. Поэтому приятного аппетита. И новость к твоему столу. Ученые выяснили, что, оказывается, острая еда снижает риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Главную пользу приносит капсаицин, вещество, которое делает перец жгучим. Оно борется с воспалениями, улучшает обмен веществ, а также хорошо влияет на сосуды и работу кишечника. Теперь ты знаешь, чем завтракать, обедать и ужинать.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Мой пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
3: Так и... это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете, сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
3: Я пока в перископе сижу только.
2: А, да, ты в перископе?
3: Да.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Офигеть, вот это технология.
3: Это же круто, прям очень круто.
2: Эх, хорошее было время.
1: Реклама. Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринборкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
5: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
4: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
6: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
4: Только в «Киноджем».
7: На 4-м этаже «Джем Сити».
8: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: радио.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

крепче, ближе, мать, поближе, без остатка.

0: Да не поздно. Джарахов и Маргул, я в моменте суперхит на новом. Не в последний раз еще раз напоминаю о том, что у нового радио появилось официальное приложение, которое называется Радио Хаб. Стабильный поток бесплатно и без регистрации. Самое главное, бесплатно. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир или смотри трансляцию, если любишь подглядывать. Конечно же, выбирай любимый из нашей библиотеки контента. В общем, где бы ты ни был, в отпуске ли, дома ли, на работе, суперхиты и суперновинки будут всегда рядом с тобой. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Категория 12+. Когда ты уже скачаешь, а? Сколько раз мне еще говорить об этом в эфире? Специально. Радио Хаб. Быстро скачал.
1: Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
2: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».

0: 30 86 40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
4: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
3: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
5: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Кстати, из Москвы в Армению теперь можно уехать на поезде, сообщил заммэр Максим Лексутов. А чего нет, если да, добавил твой непокорный слуга Вадим Данилин. И продолжает жаркий летний твой любимый нон-стоп суперхитов, суперновинок на новом радио. На 20 минут никакой рекламы. Ну, чуть позже я вернусь и продолжим ерундой болтать.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.

0: Gaps, наверное, Lost, суперхит в эфире Нового. Продолжение отпускной темы. Ну, извините, не хочется о работе говорить. Подоспела весьма интересная статистика, занимательная, о том, что каждый ребенок увеличивает стоимость семейного отпуска на 80 тысяч рублей, выяснили аналитики. Средняя стоимость поездки на двоих составляет сейчас 171 тысячу рублей, а с одним ребенком уже 257, с двумя 331 тысяча, а с тремя 421 тысяча рублей в отпуск. Вынь да положи. Просто вот взять и перелететь, да? Переехать, перелететь. 421 тысяча рублей. Звонкий Андро и Маригу. Ёлка очень скоро в продолжении эфира.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
1: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
3: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБВТУ ФМП 434-569-339-359.

0: Суперкоктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
4: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
3: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в «Киноджем».
5: На 4-м этаже «Джем Сити».
6: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
8: Даже 36, новое

0: Это Дима Билан, Суперхит, пообещай, в эфире новое, за эфиром смеюсь, потому что мне слушатели пишут тут, Вадим, крайне редко выходите в эфир, выходите почаще, давайте устраивайте темы и всякое такое, а бухгалтерия пишет мне, бухгалтерия, не знаю какого предприятия, значит, сейчас я внесу разлад в отдел бухгалтерии, не только следующие новости, значит, слушайте внимательно. Зарплаты новых работников в России выше, чем у старичков, следует из данных Росстата. Такая же закономерность, характерная для окладов руководителей. Ученые называют этот феномен инверсией зарплат. Так, руководители со стажем до 5 лет получают в среднем 192 тысячи рублей, а со стажем от 5 до 10 лет всего 178. Теперь дружно посмотрели на самого нового сотрудника.
1: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок. Фрэш-ток. Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти. Фрэш-ток.
1: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
6: 18 и 19 июля.
5: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
6: Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gland.rus.ru.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операции номер 1481 от 11.08.2015.
6: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.

0: Эльмана Трида, Зуперхит с неба, шикарно красивая лирика в эфире нового. Нулевой приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Сколько черешни можно в день кушать, рассказали в Роскачестве. Эксперты утверждают, что для здорового человека норма всего максимум 400 граммов. Если съесть больше, ждут вздутие и дискомфорт. Детям рекомендуют съесть меньше, а людям с диабетом не больше 100 граммов черешни. Но разве ты послушаешь экспертов? Согласись, это приятное вздутие от черешни. Вздутие живота. Что может быть лучше? Гусары, молчать. Тема суперхитов, суперновинок очень скоро продолжится.
1: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так. Старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик «Ясно». Детский офтальмолог в оптиках «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни. В окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
4: КСМ. Когда сбывается мечта?
5: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
7: Хорошо мясорубку от «Лепси» купил. С мясорубкой от завода «Лепси» готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте 24, под часами.
8: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: Кстати, не хотелось бы тебя расстраивать, но половина лета уже позади, а ты ни сном, ни духом все еще белый и не открыл даже местами купальный сезон. Правильно? Правильно. Одумайся! Пока будешь думать, вот тебе 20 минут музыки без рекламы на Новом радио. Суперхиты, суперновинки only. Я Вадим Данилин, с тобой же на пару часов. Всем привет!
2: Все мы изначально...

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: Соль. В продолжении темы лета и отпуска ученые вывели новое словосочетание – похмелье от жары. Это когда после перегрева тела на солнце случается усталость и разбитость, а когда погода меняется на привычную прекрасную без жары, тело начинает подстраиваться под новые условия. Отсюда и назвали «похмелье». Ну и самое главное, если тебя это, конечно же, задевает как-то, для профилактики рекомендуют пить подсоленную воду в жаркую-то погоду, есть легкую пищу и много отдыхать. Да, сейчас бы похмелье от жары, не вот это вот все. Да? Джонни, суперновинка от Soda Love, «Моя Мишель». Не только очень скоро продолжит тему суперхитов, суперновинок на новом.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиланд.
1: Поехали!
2: По будням на новом радио.
3: Давай уедем в Вавиланд.
2: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
4: Там просто замечательно, превосходно, изумительно.
2: Здесь можно расслабиться и

0: С 6 до 8. Запрыгивай. Давай
1: уедем в Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Мое любимое мороженое – классика. Пломбир в стаканчике, как раньше.
3: Мое необычное – эскимо в лимонной глазури с рисовыми шариками и джемом из юдзу внутри.
2: Проще говоря, Муренкино.
3: Мое Муренкино.
4: Мороженое Муренкино. Найди свое.
5: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
6: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
5: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
7: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
5: Только в Киноджем.
8: На 4-м этаже Джем Сити.
9: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

Я опять по турам, друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд от сорта секса с перекуром.

0: КамАЗ, как ты там? Суперхит на новом. Знаю не понаслышке, что среди слушателей нового есть те, кто этим летом никуда в отпуск не собирается, ибо заядлые трудоголики и местами даже не по своей воле. Отдельный привет передаю вам. Сейчас скрепитесь, ребятки. Ну, кстати, тут пишут, что в сентябре, между прочим, улететь в Сочи из Москвы можно будет всего за 1200 рублей. Билеты, по-моему, даже есть в продаже. 1200 рублей до Сочи. Ты это подумай. От работы дохнут кони, а ты...
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту, вернем рублями. Вернем рублями.
7: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: проекта «Крем-сода подожгу» суперхит в эфире нового. Да, кстати, для всех фанатов и поклонников группы «Крем-сода» напоминаю, что у вас осталась последняя уникальная возможность побывать на концерте группы. Концерт состоится. Выступление состоится 30 июля в Нижнем Новгороде. Поэтому поторопитесь-ка купить билеты и съесть Нижний Новгород. Хотя бы, знаете, и рыбку съесть, и косточка не подавиться. И шикарную музыку послушать от «Крем-сода» и на Нижний Новгород посмотри. Потому что город просто шикарно красивый. 30 июля. «Крем-сода» будет выступать там. А потом уже только осенью.
1: Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомотор-ретротехники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки. Экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
2: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
3: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не прыгайте, не ныряйте в воду в неизвестном месте. Можно удариться головой о грунт, корягу, сваю. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Взрослые, ознакомьте детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем выезжать на отдых к водоему, в туристические походы и на пикники.
4: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Где купить новое платье?
6: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
7: Мама, расскажи сказку.
8: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
7: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
8: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: новое.
1: Богатство начинается от 393 тысяч рублей в месяц, считают россияне. При этом в Москве и в Питере показатель 547 тысяч. А в сельской местности достаточно для этого зарабатывать 294 тысячи рублей в месяц, чтобы быть богатым. Это все новости всегда на минуте. Не надо о больном, пожалуйста. Давайте про суперхиты, суперновинки. Вадим Данилин тут. Еще на час.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Хочешь свежее? Включи новое. Новое радио.
1: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Сергей Лазарев. Шикарно, красивый суперхит «Я видел свет» в эфире Нового радио. Кстати, по поводу света. Ученые из Манчестерского университета нашли самый, что ни на есть, простой и бесплатный способ улучшить качество сна. Исследование показало, что яркий дневной свет делает ночной отдых более глубоким и стабильным. А вот при нестабильном и тусклом освещении в течение дня участники эксперимента чаще страдали от бессонницы. Ну, примерно с русского на понятное, чтобы крепче спалось ночью, сидите под ярким солнцем днем, и будет вам счастье. Вот. Что у нас далее по плану? Матран, кстати, суперновинка от елки, Филатов Кэрс. О, на этих выходных Филатов Кэрс как выступали шикарно в Москве. Прям одно заглядение было. Молодцы вообще, молодцы группа. Да, скоро продолжим.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБВ ТУФМП 434-569-339-359.

0: Суперкоктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее. Со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
5: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
7: Новое – это вот это.
8: Новое радио.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: 12+. Реклама.
0: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
2: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. Вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всех семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Шураеву «Нетленка, ты не верь слезам», суперхит в эфире «Нова». Тем временем любовь приходит и уходит, так уж хочется всегда. Девушка целый месяц питалась шаурмой и неожиданно похудела. Но это уже другая история, не сегодня ее рассказывать, ибо мое рабочее время завершено, нос зачесался почему-то. Распрощаюсь с тобой до завтра, не забывай, сегодня вторник. Главная услада этого дня на новом радиопроект «Что было раньше?» 2 часа музыки, которая когда-то была новой, когда нового еще не было. Ровно 18 часов по Москве, не пропусти. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял, до завтра.
1: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
3: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
4: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
6: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
5: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
7: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
8: Странные танцы, дурные манеры, срываешь в саду цветы.

0: Новое радио.
1: Пришел на работу счастливейший, с этого солнцепека и духоты, под кондиционерчик, да к любимой музыке, да за пульт за миллион долларов, и тут прям ни с того ни с сего заходит инженер, и, видимо, сейчас что-то будет. Но ты этого не увидишь, ты услышишь отличную музыку, 20 минут только ее, принимай.

0: Новое радио.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой, это значит остаться.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама. Когда говорят «Муренкина», каждый представляет свое.
4: Изысканное мороженое «Вишня-черешня» с кусочками ягод и шоколадным топпингом.
5: Очень вкусный рожок с рисовыми шариками внутри.
1: У каждого свой любимый вкус, и это прекрасно. Мороженое «Муренкина». Найди свое.
6: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
7: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
1: Рекламная служба Нового Радио «Киров». 730-90 и 0.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
5: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту 10%. Вернем рублями.
6: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России. Номер 1000. Реклама. 0+.

0: Charlie CX на новом радио. Дорогой, что же здесь? А ты знаешь, что Charlie хромоэстет?
1: Это что такое?
0: Это вот болезнь, такая хромоэстезия, когда человек при прослушивании музыки визуализирует ее в цвете.
1: О, да. Прикольно.
0: То есть вот такая вот интересная болезнь, понимаешь ли. А знаешь, какой самый нейтральный цвет?
1: Ну-ка, белый.
0: Нет?
1: Какой?
0: Вот
1: черный.
0: Такой, прям, не раздражающий. Это голубой цвет ВК.
1: Ой, ну
0: я
1: ты
0: вот... Я тебе клянусь, ну, я тебе
1: как
0: клянусь.
1: Как он ловко,
0: так, друзья.
1: Как он ловко.
0: Да, ВК-фест на этих выходных будет уже покорять Москву.
1: Все верно, наконец-то.
0: Да, в субботу и воскресенье ВК-фест, и выступит на шоу ВК-мегамикс. Наш любимый артист, там будут и Прохор Шаляпин, по синей дорожке пройдет и Дора. Серябкина будет обязательно, Яна Рудковская.
1: Бьянка.
0: Другие, да. Олег Газманов, представь
1: да.
0: себе, как тебе, Тим Белорусских, Лариса Долина.
1: Да там и рэперы тоже будут. Будут, и на случай, если вам надо.
0: Ведущими синей дорожки будут Илья Соболев, Роман Громанов и многие-многие другие. Например, Ида Галич.
1: Извините. Только-только, вот да. считай, только замуж вышла, уже работает.
0: Вот.
1: Все успевает.
0: Да, и вообще никаких тебе отсрочек. Потом на сцене и Дима Урих.
1: Мой любимый.
0: Мой любимчик, да. И Мот, мой любимчик, тоже хотел бы сказать. Ну что, классный парень. Илья Вербух.
1: Да нет, вообще будет
0: Короче,
1: супер.
0: Короче, будет супер, модно,
1: все
0: круто.
1: Все любимые артисты. Я тоже доеду. Я хочу увидеть это своими глазами.
0: 18-19 июля, ВДНХ, столица, ВК-фест. Встречаемся в обязательном порядке.
1: Муа.
2: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик «Ясно». Детский офтальмолог в оптиках «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Где купить новое платье?
5: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30 86 40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
4: Мы в «Сервискар»
5: послушаем, пощупаем, понюхаем
4: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО «Кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов». Со станции технического обслуживания «Сервискар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ба! Вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше?». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, дорогуша, шикарно выглядишь. Плейлист у нас сегодня тоже ожидается шикарнейший. Ну, собственно, когда такого не было?
1: Примерно всегда прекрасный плейлист.
2: О чем речь, ребяшки? На сегодняшний мы будем делать вместе с вами. Для этого вам нужен мессенджер. В мессенджере заходите в группу нового радио.
1: Все верно, находите пост, который уже выложен. И вам нужно внимательно слушать, потому что сегодняшняя тема — это рандомайзер в перемешку. Мы решили, что мы смешаем все наши плейлисты и будем на выбор вам предлагать два трека. И кто, вот за который трек вы больше проголосуете, тот трек и пуляем в эфир.
2: Именно так.
1: Из плейлиста.
2: Поэтому сделаем разнообразие максимально таким сочным и мощным, чтобы, ну, не так-то и просто все выглядело. Вот. Итак, поехали. Тестовое задание.
1: Давай, тестовое.
2: Тестовое. У тебя все открыто?
1: У меня все открыто.
2: Пожалуйста, отслеживаем. Вариант 1. Группа R.E.M. Losing My Religion. И вариант 2. Больно мне, больно. Мне Вадим кажется, Казаченко.
1: Мне кажется, сейчас из-за того, что непонятно было, что ты сказал на английском, все подумают, да? Больно мне, больно. Давай еще раз.
2: Хорошо. Сама скажи. R.E.M. Losing My Religion.
1: А напой.
2: Там балалайка играет. Ой, господи, да я прям вот давай. Вот я напеваю. Если кто-то забыл, вот так вот эта песня звучит. Ну-ка, давай, не подставляй меня здесь. Вот так. Да, ну то с первой нот все понятно, да, поэтому давай, смотри, что у нас там написано. Кто? Кто должен звучать сейчас в эфире?
1: А пока поровну, потому что вот Элина, да? Кофман написала, что Losing My Religion, а Лидия голосует за больно, мне больно.
2: Понятно.
1: Поэтому ну, чисто тестово можно как чувствуешь.
2: Хорошо.
1: Главное, чтобы все поняли.
2: Хорошо. Ну, ребят,
1: а нет,
2: ну,
1: вот
2: вы
1: еще
2: поняли,
1: РЭМ,
2: да?
1: Еще цифра, все, вопросов
2: все?
1: Нет.
2: А может быть 1 и 2? Вот так вот будет удобнее говорить. Ну так, называешь
1: ну,
2: артиста
1: да,
2: и
1: да.
2: Вариант.
1: Ну тут в любом случае пока что первый трек, он выбился в лидеры.
2: То есть у нас Вадим Казаченко пропускает, да?
1: Очень жаль.
2: Очень жаль.

0: У меня задержка почти минута. Ждите меня, пожалуйста, Вероничка пишет. Ну, как на такое отреагировать? Можно, когда минута еще, ладно, когда месяц, вот тут уже проблемки могут случиться.
1: И то, и еще, ну ладно, не будем продолжать
0: не
1: тему.
0: Будем продолжать
1: Я хочу сказать
0: тему.
1: Тогда ответственность на тех, кто слышит нас вот прям сходу, прям вот прям секунда в секунду, потому что мы не можем делать опрос на каждый трек, на каждую пару треков, потому что они рождаются вот примерно вот сейчас в воздухе.
0: Ну вот смотрите, давайте прямо сейчас я предлагаю вам варианты. Будем активно смотреть в наш мессенджер. Вариант номер один — это Bon Jovi.
1: Слишком долго.
0: Да подожди ты. Вариант номер два.
1: Гитара семиструнная. Умоляю, за два все голосуйте. И, а ну давай. Все, врубай, ты так долго ставишь,
0: да,
1: что...
0: А мы сейчас тебя посадим, сюда, потому что ты умеешь в этой программе работать.
2: Реклама.
0: Вот, и чтобы, да, не умничала дофига, соответственно, будешь здесь заниматься именно тем, чем должна уметь. Да что это за фигня такая? Короче, какой трек там
1: второй
0: у нас?
1: Второй.

0: Реклама. Большим планом большой ассортимент. Хватит всем! В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
1: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная 25А, базовая 8/2, Комсомольская 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
2: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
3: В Техпроме техника для дома и дачи по отличным ценам. Холодильники от 7900 рублей. Стиральные машины от 5000 рублей. Лари от 10 990 рублей. Техпром. Вся техника в дом.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Вот это мы называем радио, когда главный инженер пришел помогать нам в работе с программой. Не с программой, что было раньше, ну, с программой, что было раньше, помогайте нам вы, друзья. За что вам большое спасибо.
1: Это ты ловко придумал. Значит, да. все довольны, все заценили красоту в эфире. Молодцы. Да. Радуюсь. У кого-то что-то отвалилось, не переживайте, сейчас вам все починят. Дальше. Самая лучшая позиция у Веронички, которая пишет: все, я просто на доверии к этому миру. Выбирайте сами, голосуйте, я просто буду наслаждаться и слушать.
0: Окей? Все правильно, потому что есть из кого выбрать, есть из чего выбрать. Ерунду мы вам не предложим ни в коем случае. Когда вот смотрите, мы забираемся в год 1994. Но не в эру Евроденс, а в эру качественной поп-музыки. И здесь у нас на выбор, пожалуйста, качественной поп-музыки, сказал я, когда перед глазами у меня Нирвана, человек, который продал мир, да? И, например, номер два, La Bouche, Sweet Dreams.
1: О, ребята!
0: Вот так вот нелегко!
1: Нирвана или Sweet Dreams?
0: Нет, La Bouche, это другая песня, да.
1: О, а тут все равно 2-2-2.
0: А потому что людям
1: один,
0: хочется летнего задора, мне кажется.
1: Два.
0: Ну давай, чего больше? Двоек больше?
1: Да, больше двоек. La Bouche.
0: Больше двоек. La Bouche.
1: Точно, боже.
0: Ну, друзья, это ваш выбор. Мы его уважаем максимально. Новое радио, про что было раньше.
1: Полетели единички. Да? Может быть, мы подтасуем колоду, не переживайте.

0: Так, ну ладно, хип-хопчик опустим, да? Это как Артик сейчас в Артикасте начинает что-то там начитывать.
1: Тут много сообщений про то, что без Нирваны никак, я поддерживаю. Я надеюсь, что мы просто в другой папке встретимся с Нирваной.
0: Тут, знаешь, нюанс в том, что в 94-м году Курт Кобейн не стал, поэтому мы, забираясь в 95-й, уже до Нирваны не доберемся.
1: Ну, у нас помимо годов есть другие темы.
0: Папочка Роцк.
1: Да.
0: То есть за Нирвану мы голосуем типа жестко, да?
1: Да.
0: Давай нашего инженера спросим, мы... Он убежал. Он убежал, несмотря на то, что ему ходить было сейчас некомфортно, он убежал из студии, чтобы, не дай бог, чего-то тут от нас не услышать нелицеприятного по поводу программы, в которой мы работаем. Но с большим удовольствием работаем. Друзья, сейчас заработаем чуть-чуть деньжат,
1: и
0: после
1: продолжим.
0: Чего продолжим наш сегодняшний Шазам ЧБР на Новом Радио.
2: Что было раньше на Новом Радио?
3: Фрэш-ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
3: Фрэш-ток.
2: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти. Фрэш-ток.
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На Новом Радио. Реклама. При поддержке Нового Радио.
4: На всю планету Земля.
2: 23 июля. Пицца. Большой сольный концерт под открытым небом.
4: Я бы не увидел тебя.
2: Улыбка, пятница, романс и новые треки, уже покорившие чарты. Все, за что любит группу Пицца, за один теплый летний вечер.
4: Без тебя жизни нет, я не могу.
2: Место встречи, сцена Red Summer у ЦСКА Арены. Подробности в официальной встрече ВКонтакте. 12+.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Эфир не может осиротеть, Эви. Как бы эта программа со мной не бодалась, мы все равно выпустим шикарный ЧБР сегодня на новом радио. Ребята, с вашим участием.
3: С принятием к ней относиться, потому что ты единственный, кто на нее орет, и ты единственный,
2: кто ей повелевает.
3: У кого с ней проблема.
2: Ничего подобного. Ты сейчас сюда сядешь и не сможешь ничего сделать.
3: Она чувствует отношения, поэтому относись к ней теплее.
2: Я ее сейчас в узду заверну и буду уздить от всей души. Семен пишет нам как раз мессенджер, в котором и происходит голосование. Привет из Тольятти. Стою в очереди на заправке, 50 плюс машин, и очень вовремя начался ЧБР.
3: О, как, база. Ребят,
2: да,
3: я надеюсь, что
2: там, да.
3: Вам всем он сейчас будет очень вовремя. Я напоминаю, что сегодняшний плейлист в ваших руках. Мы вам предлагаем два трека на выбор, вы голосуете. Вот трек, который набирает больше голосов, тот мы и ставим.
2: Да, Эвишка следит буквально прямо вот сейчас в мессенджере за вашими цифриками. Цифра номер один подразумевает Михаила Шуфутинского и песню «Еврейский портной».
3: Ребята, вы знаете, я очень люблю эту
2: песню. Не, зуб не сговаривай. Песня номер два тоже есть. Это Олег Газманов, песня «Путана». Из нашего плейлиста про профессии та и другая композиция очень здорово подходит сегодняшнему вечеру, мне кажется.
3: Я очень люблю Шуфутинского, но я бы тоже за «Путану» проголосовал. Но слушай, туда не единицы. Один. Ребята, я люблю вас. Тихо, как в раю. Боже мой, давай Шуфутинского на базу!
2: Вспоминаю его концерт в Петербурге не так давно. Ой, как там было.
3: Ребята, какие вы кайфажоры все. Вот как хорошо чувствуют. Ой.
2: А давайте вместе. Тихо, как в раю.
3: Тихо.

0: Я целую руки каждого, кто написал единичку, выбрав этот трек. У вас такой потрясающий музыкальный вкус.
1: Напомню, что вторым номером шел Олег Газманов и композиция «Путана».
0: Путана,
1: это проект, что был раньше.
0: Путана,
1: на новом радио.
0: Простая девушка, на кто же виноват?
1: Ночная бабочка.
0: Ой, извините.
1: Да.
0: Простая девушка, ночная бабочка. Ну,
1: в принципе, знак равенства хочешь поставить. Хорошо, кто против-то? Погнали дальше. Следующим номером у нас идет плейлист, который называется «Женские имена».
0: Угу.
1: И здесь у нас на выбор Майкл Джексон, Билли Джин или же Майкл Джексон, Дёрти Диана.
0: Да? Что, вы можете нам предъявить за предвзятое отношение к артисту, а вообще-то извините.
1: А вот извините. Вот и выбирайте, пожалуйста. Номер один грязный... Ой, нет-нет-нет.
0: Номер один Билли Джин.
1: Билли Джин. Номер два грязная Дианочка.
0: Грязная Дианочка. Два-два-два.
1: Два-два-два. Ты глянь, что. Ну все, двойки летят. Тут задержка, как бы, учитывается по полной программе. Наслаждаемся вместе.

0: про «Что было раньше» на новом радио. И прежде чем мы прервемся на рекламную паузу, мы решили вам закинуть такой спор, который никого равнодушным не оставит. Вот, мы сегодня забираемся в наши плейлисты в архивные и выбираем по два трека.
1: Да,
0: а
1: мы
0: вот
1: выбираем
0: какой будет
1: два
0: в эфире,
1: трека.
0: Да.
1: А, все, ты сказал. Да. Давай.
0: Продолжай.
1: Не, ну только я же не знаю, какие.
0: Окей, сейчас мы из нашего драматичного плейлиста выберем двух исполнителей, а вы в нашем мессенджере пишите цифру 1 или 2. А, вариант номер 1 — это Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
1: А я говорила, что мы перетасуем и до Nirvana
0: вариант
1: дойдем.
0: Вариант номер 2 — Крис Кельми, Ночное рандеву. Драма есть у обоих артистов, поэтому, друзья, номер 1 — Nirvana, голосуйте беспощадно. Номер 2 — Крис Кельми, за которого я голосую тоже
1: беспощадно. Да, можешь ставить Nirvana уже, тут без вариантов.
0: После короткого перерыва мы подождем, когда комменты настоятся.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
2: Да, это новое выходное радио.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Новое.
14: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
15: Друзья, мы продолжаем. Мы обещали, что мы будем ставить треки, которые выбираете вы. Перед рекламой вы выбрали «Нирвану».
16: Да.
15: Пожалуйста.
16: Ночное рандеву профукалось. Но ничего, Крис Кельми все равно у меня в сердце остается. Ну и не только у меня, еще у 4 проголосовавших. Остальные сотни летели за «Нирвану». Друзья, сегодня мы плейлист делаем вместе. Подтягивайтесь в наш мессенджер.
15: Да. Да. Слушайте внимательно, пишите, слушайте. Делайте.
16: Делайте.
15: Выбирайте.
16: Не скучайте.
15: Мы ваши пешки.

0: Yeah! Вообще хорошо.
1: Я в полном восторге. Я в полном восторге еще от того, что в чате тоже все кайфуют. И можно, кстати, прочитать сообщение заодно.
0: Ну давай, вот Аленка написала: кайф, пассажир тоже кайфует, музыка орет, едем оба трясем головой в такт.
1: Мои хорошие.
0: Ну мы примерно тем же занимаемся на рабочем месте. Это проект «Что было раньше». А, кстати, надо напомнить, если вы сейчас едете в такси, в машине приятно пахнет, играет новое радио, естественно, десяточка, пыньк. Это я про чай говорю.
1: 10% обязательно. А учитывая, что пишет Аленка, значит, водитель дама, ребят.
0: Ну, ты 15, просто прям красотища. Так, ребяшки, сегодня плейлист делаем вместе. Мы предлагаем на выбор два трека. Вы соответственно, в наш мессенджер пишите цифру 1 или 2. Наш плейлист следующий называется 80-е. И здесь у нас что? Правильно, здесь у нас супергерои именно той самой великой эпохи. Почему не играет у нас подкладка? А потому что бог бы с ней, бог бы с ней, без нее обойдемся. Мы сейчас выбираем, либо же это будет группа «Кино» с песней «Последний герой», либо, чтобы вам вот прям жизнь медом не казалась, группа «Алфавил» «Forever Young». Итак, итак,
1: мне
0: давайте,
1: кажется, выбор
0: пожалуйста, просим.
1: Мне кажется, очевиден.
0: А мне кажется, абсолютно ничего очевидного в этом выборе нет.
1: Вот погнали. Один, один. А мне нравится, что Элина Кофман идет против всех. Она единственная выбирает не тот вариант. Но одна ее двойка — ничто по сравнению с остальными единицами. Пожалуйста, дайте нам первый трек.

0: Продолжаем плейлист имени Шазама, имени вашего выбора, друзья.
1: Я не понимаю, почему ты говоришь Шазам. Ты путаешь.
0: Хорошо, не Шазам.
1: Шафл.
0: Точно. Шафл.
1: Шазам
0: шафл,
1: это
0: именно.
1: Не то. Мы же все озвучим.
2: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
3: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью. От федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф. ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. «Сервискар». Весенняя, 54.
5: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
6: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
5: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
7: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
8: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

Новое радио.

0: 19:01.
1: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
2: Вау, друзья, мы продолжаем сегодня вторник. Проект «Что было раньше». Слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодня тема «Рандомайзер».
3: Рандомайзер. Поэтому мы предлагаем вам два варианта, чтобы уж совсем голову не ломать. И вы голосуете либо за первый, либо за второй. Сейчас я открываю плейлист, который называется 1995 год. Так. И в 1995 году много крутых треков. Вы можете их все переслушать. Яндекс, музыка, подкасты, Вилэнд, все дела. Вот. Но также прямо сейчас мы переслушаем одну из двух песен.
2: Ну,
3: Эви
2: давай.
3: Голосует. Номер один. Nautilus Pompilius. Тихие
2: я.
3: Игры. Или же номер два. Rednecks.
2: Ребят, после Капитан Джека надо Nautilus'ов брать.
3: Ну, в общем, давайте.
2: Поверьте моему музыкальному умению качать на качелях. Вот. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.
3: Но все наши тогда. С большим
2: уважением.
3: И только
2: Элина Кофман опять отличилась.
3: Да? А Баба Яга против?
2: Не такуська. Все, нет, тут 1-1-1-1-1-1.

0: Еще одно напоминание о том, что ЧБР это не суповой набор, это иногда еще и открытие.
1: Клянись! Я хотела то же самое сказать. Да. Из-за сообщения Алены?
0: Да.
1: Давай.
0: Да. Надо же, насколько люблю Наутилуса, но эту песню слышу впервые. Драгуша, ну ты же эту песню слышала?
1: Конечно.
0: Давай порассуждаем.
1: Давай.
0: Что такое тихие игры, как мне кажется, могут ответить все мальчики, которым было по 13 лет. Но, может быть, у тебя есть другая версия. О чем композиция?
1: Я не буду даже начинать.
0: Не будешь даже
1: эту
0: начинать?
1: Демагогию.
0: А какую ж демагогию? Это поэзия, друзья. Мы продолжаем ЧБР, который у нас сегодня называется «Шаффл».
1: Молодец, да, «Шаффл» в перемешку, рандом. Мы предлагаем вам два трека на выбор, вы голосуете, мы ставим тот, который набирает больше голосов.
0: Больше голосов в голоса вы оставляете в нашем мессенджере. Итак, мы решили заглянуть в зону Евроденс, и тут у нас доктор Албан, или же E-Type.
1: Не буду даже название читать. Так как это Евроденс, вы можете любую цифру написать, это в любом случае будет классно, потому что все треки Евроденса звучат качево.
0: Качево, но тем не менее, номер один — это Албан, номер два — это E-Type.
1: 1-2-2-1-1-2.
0: Ну, дорогуша, давай, вытягивай. Вытягивай кто?
1: Ну, пока поровну. 1-2-2-1-1-2. Я же не могу придумать. 1-2. Начинается опять. Ставь третий.

0: Погнали, продолжаем проект, что было раньше на новом радио.
1: Элина Кофман отметила, что шведское побоище закончилось дружбой.
0: А шведское побоище, так... я скажу, оно не закончилось. Потому что у нас был Евроденс, а сейчас мы заглядываем в плейлист, который как раз-таки называется «Шведы». Это мой любимый плейлист.
1: Предвзятое отношение, как всегда.
0: А потому что ты не знала, а мы выросли на шведах. Да, это тебе и Армия Флаверс, это тебе и Абба.
1: Я не осуждаю, мне очень нравится. Я просто смеюсь, что у тебя шведы, как у меня Уитни Хьюстон. В каждом выпуске дойди хотя бы вот хоть что-то, за что притянуть. Кстати, Уитни Хьюстон, я надеюсь, сегодня тоже будет в выборе. Друзья, не подведите меня.
0: Побываем, побарахтаемся. Итак, кого мы выбираем, друзья? Армия Флаверс.
1: Угу, армия любовников.
0: Да, или может быть, например, группу Europe. Final Countdown. Ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду-ду.
1: Ну,
0: так,
1: давай.
0: Номер один — армия любовников, номер два — группа Европа. Что у нас там, какие цифры в мессенджере?
1: 2-1.
0: 2-1.
1: 2-1.
0: То есть опять без очевидного.
1: Подожди, подожди.
0: Что делать-то?
1: Но нужно подождать немного, чтобы
0: настоялось.
1: Кто-то слушает с задержкой небольшой,
0: это
1: понимаешь?
0: Нормально.
1: Кто-то в раздумьях. Кому-то нужно принять решение. Возможно, они на самом деле решили хакнуть систему и просто договорились все писать по очереди цифры, чтобы мы ставили и то, и другое. Но 2-1, 2-1, 2-2. Ну вот на данный момент двоек больше. Два. Все, двоек больше.
0: Двоек больше. Ну тогда...
1: Вы сами это выбрали.
0: Вы сами это выбрали.

0: Я смотрю, Юджин из Гамбурга нам привет передает. Потом, да, у Вова прям козу такую прям жирную против дороги. Потом Нюта тоже с удовольствием слушает. Это проект «Что было раньше» на Новом радио. Сегодня ваш плейлист из наших составляющих.
1: Я бы сказала общий все-таки. Общий, потому что мы тут, да. Станислав пишет: «Эви, детка, ты сегодня какая-то невеселая». Нет, я сегодня просто на балансирующем. Вы не понимаете, что тут происходит за эфиром. Если я уйду в кураж, будет истерика массовая.
0: Ну, давайте признаем, что пульт, за которым мы сидим, стоит около миллиона долларов, а я иногда хочу с ним поругаться. Вот. И, соответственно, меня потом в рабство продать, и то, наверное, за жизнь не заработаешь
1: только. А я тоже не планирую туда, поэтому я выбрала тактику заземление. Я заземляю усишки на сегодня.
0: Сегодня мы выбираем из двух треков из наших плейлистов. Итак, следующий. Давай я и так вырежем сейчас, как будто бы не говорил. Вот, отвратительное слово «паразит», внезапно возникшее. Вова Чума, Иракли Берцхалава, или же группа «Корни», «Я теряю корни».
1: Ну, это очень сложно, на самом
0: деле.
1: Потому
0: что... до этого легко было, я и говорю.
1: Нет, все сложно.
0: Все сложно.
1: Ты специально,
0: да,
1: Никиту Малинина не поставил, потому что я бы сейчас всех на коленях бы в слезах всех умоляла.
0: Да, причем я должен был бы поставить «Вспышка в ночи» или «Котенок».
1: Вот,
0: и «Котенок»,
1: да.
0: Вот выбирайте,
1: и,
0: да.
1: И «Котенок».
0: И «Котенок». Поэтому
1: так.
0: «Вова Чума» или «Корни»? «Корни» или «Вова Чума»?
1: 2-1, 1. Ну, давайте еще две цифры. Я тоже за один мысленно. 2-1-1-1. Все, Вова Чума. Ну, я как будто бы, да, «Корни» мы не так давно слушали, а сейчас очень даже хорошо.
0: Обаятельный гад, понимаешь ли.
1: У него эгегей.
0: Ты... Искусительный змей. О чем пели? А может, нельзя это ставить вообще в эфире-то?
1: Все.
0: А, ладно, Титов в отпуске он.

0: Так, значит, друзья, время размять пальцы. Небольшой перерыв. Продолжим. Пальцы для того, чтобы голосовать, естественно. А вы что подумали, а?
1: Что было раньше на новом радио. Реклама.
2: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не оставляйте детей без контроля и не позволяйте самовольно уходить одним на водоем. Следите за играми детей даже на мелководье. Помните, купание в нетрезвом виде недопустимо и может привести к трагическому исходу.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Хочешь петь и веселиться? Идем в Побарам. Караоке-клуб Побарам на Московской 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Бам! Мы продолжаем проект «Что было раньше». Сегодняшний плейлист — это полный рандом, потому что мы вам предлагаем на выбор два трека. Вы голосуете. Тот трек, который набирает больше голосов, звучит в эфире. Все просто.
3: Все так легко и элементарно. Заглядываем на территорию сейчас следующего плейлиста. Например, год 1998. Он, да, очень интересный. Чрезвычайно интересный, я бы даже так сказал.
2: Там я у нас... помню, что когда мы с тобой его просто как-то вот так выбрали серию, ну, давай 98-й. А потом после эфира точно это тот самый плейлист, когда нам сказали, жесть, он жирный.
3: Да, да, все да, так.
2: Я помню
3: все так, 100%. И поэтому на выбор, друзья, будет непросто. Bomb Funk MC, но не фристайлер. Но все равно классное. Или же несчастный случай генералы песчаных карьеров. Да, Bomb Funk MC номер один, генералы песчаных карьеров номер два.
2: Ну, это сложно. Чек это сложно тем, что это очень...
3: и то хочется, да. А это как колбаса и конфета. Вот попробуй определить.
2: Один.
3: А кто там первый-то был? Bomb Funk, да?
2: Да.
3: Bomb Funk. Окей, но это, я повторюсь, это не фристайл, то самое. Это не Жданчик. Windmill combining 90 90 90 I'm rocking for dropping spinning

0: А вот такой вот нежданчик, да.
1: Сейчас будет очень сложно. Вообще очень без сложно. Прелюдии, потому что если до этого вам казалось, что какой-то выбор сложный был, нет, он будет прямо сейчас. Особенно вот, например, Дмитрий пишет, что он только успел, но ему все нравится. Давайте, присоединяйтесь.
0: А в субботу можно в это же время переслушать? Ну, правда, там уже голосовать нельзя будет, ну и
1: да,
0: ладно.
1: Да, просто постфактум слушать, да. И смотреть, что вы выбрали. Итак, первый трек.
0: На
1: «Калинов
0: выбор.
1: Мост», «Родная».
0: Да.
1: Второй трек. «Альянс на заре».
0: Вот так вот.
1: Голосуйте, вот так вот. Первый или второй? Но это сложно.
0: Это сложно. А когда было легко?
1: Но с другой стороны, я вот как рассуждаю, что на заре как будто бы... Ну нет, они обе хорошие.
0: На заре он как будто бы и сейчас очень подходит. Слушай, по времени, да.
1: 1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Ну давайте.
0: 2-2-2-2-2-2-2. Кто ж против, друзья?
1: Я была уверена, что будет «Родная», если честно.
0: Да?
1: Я думала, что будет «Родная», но... На заре от «Альянса» давно не слышали, потому что играет в основном же кавер сейчас.
0: Согласен, но ты понимаешь, «Родная» — это такая прям мудрая грусть,
1: мудрая, глубокая.
0: А здесь приятная вечерняя меланхолия.
1: Да.

0: Дмитрий считает, что ЧБР нужно до конца смены у Сишкина делать вместе с Эвелиной Батиковной. У меня нет отчества, все окей. Кто за, голосуйте, ребят. Здесь голосование не сработает. Но у нас были исключения. Трехчасовые ЧБР тоже случались. Дважды.
1: Дважды?
0: С Романом Санычем и с Филатовым.
1: Филатовым как раз, да?
0: Да.
1: Окей. Можем повторить. Ну, а сегодня. Сейчас короткая рекламная пауза, да, после которой еще пару песен успеем послушать. На ваш выбор исключительно.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru.
10: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
11: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
13: Новое радио.
2: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Времени транжирим, ребятушки. Заглядываем в наш мессенджер, новое радио. И, соответственно, голосуем. Сегодня вы плейлист составляете, а мы, как Эви говорит, I am your slave.
0: Что-то да. Типа того. Пешка. Да. Мне слейв не очень нравится, если честно.
1: Ладно, исторический подтекст отсутствует. Погнали. Открываем плейлист «Города».
0: Да, сейчас будет опять сложно.
1: Да, «Скорпионс», «Wind of Change» или же Михаил Круг, «Магадан». Да, номер 1 «Скорпы», номер 2 Михаил Круг. Выбираем. Пишем циферку.
0: Или... Еду. Ну-ну-ну. Давайте.
1: Что, 1-2, 1-2? 1-2, 2-1.
0: 1-1-1. 2-2-1. 1-2. Подожди, я не могу решить. 1-1-1.
1: Дорогая, сканируй внимательно.
0: 1-1-2-2. 1-1-2-2. 1-2-2-2-2-1-2.
1: Ну ладно, двойку два, как будто два, бы я слышу чаще.
0: 2-2, да, как будто Магадан. Вот, полетели двойки. 2-2-2. Все, да. Уважу.

угрюмо спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.

0: Мне вот нравится, когда Николай, например, пишет, или Никола, я прошу прощения, если неправильно имя произношу, грустная песня. А вот Wind of Change, она же повеселее.
1: Да, она же жизнерадостная.
0: Друзья, сегодня вы делаете плейлист, точнее уже завершаем. Завершаем эту замечательную поделку, плейлист имени наших слушателей.
1: Да, но мы не могли не воспользоваться положением. Да, я злоупотребляю своими полномочиями, что
0: все
1: вы мне сделаете.
0: Да.
1: Финальный трек, ну, у вас будет возможность выбрать. Никакой драмы. Никакой драмы не будет, потому что оба трека достаточно танцевальные и веселые. Угадайте с первого раза, что за исполнительница будет завершать сегодняшний плейлист. 3-2 раз, если я так долго прогреваю к этому и говорю, что пользуюсь своими полномочиями и прочим. Кто же это может быть?
0: Ну,
1: конечно,
0: думаю...
1: Элина Коффман. Конечно, это Уитни Хьюстон. Друзья, легенда, моя любимая вообще артисточка.
0: I wanna dance with somebody или же I'm your baby tonight. Выбирай ты тогда, дорогуша,
1: ну,
0: о чем правда,
1: я
0: да?
1: Я за I wanna dance with somebody.
0: Да, а я I'm your baby
1: I
0: tonight
1: wanna
0: хочу.
1: Просто мне кажется, что эта песня вообще, она даже у многих ассоциируется со мной. Но мне бы хотелось, чтобы она ассоциировалась. Она такая бодрая, она веселая, классная, замечательная. Но вообще, на самом деле, не веселая.
0: Ну, то есть, получается, да, что второй вариант, это когда ты выбираешь, а первая, как будто бы тебя уже выбрали. I'm your baby tonight. Ну все, как бы уже без вариантов.
1: Ну да.
0: Да.
1: Глубоко.
0: А тут, вот, да.
1: Глубоко.
0: Да. А мы с тобой и не поверхностные ребята, понимаешь ли. Ну что?
1: 2-1, 2-2, 2... Не, давайте первую. Ну, пожалуйста, давайте первую. Я не хочу baby tonight. Не хочу ее. Я хочу первую. 2-2. Реально?
0: А Baby Tonight — это же еще и Lada Dance.
1: Да, у меня вот из-за этого, да, ассоциации это... мне не хочется.
0: Но мы уважаем слушателей, друзья. Эвичка, конечно, ты номер один. Ну давай, говори, говори.
1: 1-1-1. Ну все, давай ставь первую. Ребят, Baby Tonight, давайте в Токсичный четверг.
0: Baby Tonight.
1: Не послушаем.
0: Baby Tonight. Больше с другими.
1: Вообще, у вас был момент, когда вы выбрали и то, и другое поставили. Можно просто... Ну, все, я люблю вас. Спасибо. Целую в правую щеку, в левую щеку. Всех тех, кто нанял себе как можно целую в нос. Услышимся.
0: Не говори этого никогда.
1: В четверг.
0: Кстати, а было, что не может кто-то выйти из машины сегодня?
1: Конечно. Как они выйдут, если они плейлист сделают?
0: Просто если не было, то...
1: Не, не удаляем, не удаляем.

0: «Что было раньше» на новом радио.
1: Реклама.
2: Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
3: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
4: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Ёшка Еш. Масштабный гастрономический фестиваль Мариэл. 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Ёшка Еш. Попробуй Мариэл на вкус. 0+.
5: Сын склонился над тетрадкой. Низко так. Старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время монапрасно. Запишемся в сеть «Оптик Ясно». Детский офтальмолог в «Оптиках Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-00.

0: Новое радио.
1: Ой, забыл сказать, что мы уже от супер-хитов преимущественно возвращаемся к супер-новинкам. Прямо сейчас 20 минут только музыка, куда более актуальная, чем предыдущие 2 часа. Yeah.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.
2: Реклама. Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
3: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринворкс», «Вилартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чебецке на Мира 57. «Стройбат».
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Соня Фадера чуть-чуть попозже об этом подумает. Классный трек, прям, ну, очень нравится. Вот прям качество. Супер. В целом, мне вообще плейлист нового радио очень даже нравится. Вот, а еще очень нравится приложение Radio Hub, которое сейчас буду беспощадно рекламировать. Друзья, скачивайте, скачивайте. Radio Hub — это стабильный поток. Это бесплатный, без регистрации. Он работает в фоновом режиме. А, можно смотреть трансляции, можно выбрать любую программу из нашей библиотеки контента. В общем, где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки, всегда рядом скачивай Radio Hub в своем магазине приложений 12+. И да, ЧБР там тоже можно послушать.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: на новом радио. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Новое радио.

0: Жирный составчик, Дэвид Гетта, Ники Минаж и Афроджак на новом радио. Ребятушки, о чем я хотел сказать? А, собственно, да, про вот эту троицу долго можно рассказывать. Все ребята очень-очень-очень крутые. Но решил я вспомнить случайно фильм «Любовь и голуби». Помнишь, когда дядя Митя сказал, перелистывая календарик, так, день взятия Бастилии впустую прошел? Ну, крылатая фраза, конечно, помнишь. Так вот, сегодня он может впустую не пройти, потому что именно сегодня отмечается во Франции день взятия Бастилии, 237 лет. Если не ошибаюсь, то сегодня еще и сборные Франции и Испании играют. Футбольчик где-то там далеко. Вот, но на этом мне более-менее пофигу, а вот «Любовь и голуби» что-то и пересмотреть захотелось. Вот, но пока что слушаем суперхиты и суперновинки. Это «Новое радио», Данила Михайлов за старшего. Мое почтение.
1: Реклама.
2: Где купить новое платье?
3: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
4: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
5: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепси. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепси. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепси. На Октябрьском 24 под часами.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: Новое радио.
1: Сегодня при мне несколько человек... Переговорю. Сегодня при мне несколько человек упомянули осень. Ребят, что творится-то? Лето еще даже до середины не добралось. Поэтому красивое продолжение. И напомню, ни один летний вечер не должен быть профукан.

0: плюс один. Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
2: поставьте лучше Кеша вместо детской
3: минуты. Ну еще бы.
4: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
3: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну надо теперь наоборот.
2: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо
3: я
1: лучше.
3: Прям, я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
3: говорят,
1: костра, да.
3: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
3: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
3: А, да?
1: Да.
3: Блин.
0: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

оттачивать мастерство до высочайшего класса. Как-то я вот прям серьезно к вот этому корейскому феномену BTS никогда не относился. Но, ребят, ну это же очень круто. Ну, было бы не круто, оно бы не играло. Отличного вечера.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Иногда фраза «выбрал семью» не кажется отмазкой, так сказать. «Shape of You» от Ширен на новом радио. Ребятушки, уже месяц практически артист вне гастролей, вне движухи и так далее, потому что решил взять паузу. Говорит, у меня сын и дочь, хочу побыть с ними побольше, не видел их с новогодних праздников. Такая вот история. Так, ну да ладно, перематываемся вперед куда-нибудь, получая удовольствие, потому что, ну а зачем еще включить новое радио? Чтобы приятный аккомпанемент где-нибудь жужжал вот так вот по духам. Новое радио, Данил Михайлов в ответе за аккомпанемент вечера. Я, наверное, мало раз сказал новое радио, да? Это новое радио.
1: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Сын склонился над тетрадкой. Низко так, старается. Ну а может, близорукость? Это начинается. Не тратим время мы напрасно. Запишемся в сеть оптик «Ясно». Детский офтальмолог в оптиках «Ясно». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
4: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
3: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
5: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0. Новое.

0: Новое радио.
1: Не, ну как тут не вспомнить про классический парадокс времени? Вроде как тянется медленно, особенно на рабочем месте, а при этом лето пролетает вот оп-оп и закончилось. Как так происходит? Ну ладно, очередной летний вечер не должен быть профукан.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Выходное. Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Мое любимое мороженое – классика. Пломбир в стаканчике, как раньше.
4: Мое необычное. Эскимо в лимон и глазури с рисовыми шариками и джемом из юдзу внутри.
3: Проще говоря, Муренкино.
4: Мое Муренкино.
2: Мороженое Муренкино. Найди свое.

0: Коктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич. При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта. Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0. Новая

0: И Колум Скотт на новом радио. Всю песню думал, что же она мне напоминает. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну да ладно. Искусственный интеллект мне почему-то решил не подсказывать на этот счет ничего. Ну и пусть не подсказывает, сам разберусь. Вот, в целом, вообще, одним глазом смотрю еще футбольчик, Франция, Испания. Но ладно, не бойся, ничего говорить не буду. Ничего не буду говорить, а то я как-то, помню, брякнул один раз счет, а человек ехал, хотел дома смотреть... матч с самого начала, никого не трогая. Поэтому никого, надеюсь, не обламываю. В смысле, не надеюсь. Никого не обламываю. Всем известно, что французы с испанцами сейчас играют на чемпионате мира. Вот, все, ладно, все, пофигу. Музыку слушаем. Суперхиты и суперновинки на новом радио. Отличного вечера тебе.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Новое радио.
2: Новое радио.

0: Ой, хорошая песня, прекрасная, замечательная. Ребятушки, был у меня выбор поставить Weekend и Daft Punk в конце смены I Feel It Coming или же Жанночку Фриске. Ну, собственно, ты знаешь, что я сделал. Красивого вечера тебе, с нас все самое красивое. День взятия Бастилии, может быть, будет сопряжен еще с одним праздником у французиков, а может быть и не будет, кто его знает. Вот, в любом случае, не впустую прошел. Середина лета завтра, а еще завтра у нового радио корпоратив прекрасный, замечательный, поэтому ни вечернего шоу не будет, и меня тоже не будет. Буду там, где тяжело. Да, на корпоративе, собственно. Данил Михайлов до сего момента отвечал за саундтрек вечера. Ушел искать Артё.
1: Реклама.
2: Где купить новое платье?
3: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
4: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер Парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер Парк».
5: КСМ. Когда сбывается мечта?
6: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
8: Мы в «Сервискар»
9: послушаем, пощупаем, понюхаем
8: и сделаем все, чтобы вы передумали. ТО, кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов. Со станции технического обслуживания «Сервискар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
10: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
11: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: навсегда. Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров Юрий Юрьевич».
2: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя, 54.
3: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
4: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
3: Каждый день, каждый час. Пассажиры видят вас.
5: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
6: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
7: Теннис настольный и большой. Приходите и наслаждайтесь игрой. Спортивный центр «Южный» объявляет набор детей и взрослых на групповые и индивидуальные занятия. Детская секция от 4 лет. Теннис – это не просто спорт, это стиль жизни. Агрономическая 7, район Гринхауса.
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Реклама. Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
2: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба Пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. «Стальные ядра». Здесь собираются свои. 18+.
3: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
4: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
6: Хорошо мясорубку от «Лепси» купил. С мясорубкой от завода «Лепси» готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте 24, под часами.
7: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побаром». Караоке-клуб «Побаром» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
8: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
10: Новое — это вот это.

0: людей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Суперновинки чарта ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
2: Выходное.
0: Да, это новое. Выходное радио.

Новое радио.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Новое радио.
1: И не случайно обречало бьются волны, как на джаке. И нас с тобой они качали.